Если оригинал этой песни по праву можно считать тихой исповедью, то данная версия — настоящий клубный хит от солистской группы Russian Precious Wilson «Killing Me Softly» на Retro-FM. Один из лучших хитов мировой поп-музыки. Не менее крутые работы ожидают нас далее. Крис Норман, Владимир Высоцкий, группа «Озон» и Эдди Хаттингтон их представят уже совсем скоро.

Да, будет вам известно, что имя Джулия считается королевским именем и несет в себе дух независимости, силы и благородства. Ну а в нашем случае это название песни, с которой началась большая музыкальная история группы «А-студио». 3:42 в столице. Далее Джордж Майкл и маэстро Юрий Антонов. Ну а чуть раньше «Якида» и «I Saw You Dancing».

0: этим красивым, шикарным, легендарным саксофоном, который звучит в песне Джорджа Майкла «Careless Whisper», мы с вами будем прощаться с ночью и с выходными, которые пролетели очень быстро, как и все хорошее. Но обещали к нам вернуться уже совсем скоро. А пока давайте встречать понедельник, новый день, в который мы с вами отправимся на утреннем экспрессе от Retro FM. Как всегда, в 4 старт. Готовьтесь.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Этой ночью в Петербурге облачное, но пока еще не дождливое небо. Ветер тихо дует с запада и юга, воздух освежился до плюс 8, плюс 10. На днем облаков только прибавится, вместо солнца нас ждут кратковременные дожди после полудня, возможно и гроза. Ветер обещают сначала легкий, южный, к вечеру он сменится на умеренный западный с порывами, а воздух прогреется до плюс 14, плюс 16.
1: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Несмотря на то, что Милен Фармер считается одной из самых закрытых певиц в плане личной информации, я все же узнал, что по знаку зодиака она дева, но в гороскопы при этом не верит.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: А те, кто верит, делайте громче. 4 мая, понедельник. Утро – хороший момент, чтобы разобрать бумаги, навести порядок в рабочих списках. Надо быть осторожными с громкими идеями и избегать споров. Далее по порядку. Овны, разногласия на почве этики или культуры лучше мягко сгладить уместной шуткой. Тельцы, предложения относительно долгов или совместных финансов могут быть весьма сомнительными, не стоит им доверять. Близнецы, скрытые мотивы собеседника могут проявиться, если задавать уточняющие вопросы, но постарайтесь обойтись без давления. Раки, прежде чем съесть что-то вредное, прислушайтесь к телу, может, ему нужно что-то другое. На львы, не стоит давать невыполнимых обещаний, это вызовет разочарование. Девы, возможно, вам пора с чем-то расстаться. Для приобретения лучше подойдет другой момент. Весы, убедитесь, чтобы в разговоре вы были поняты верно и стойте на своем. Скорпионы, не верьте обещаниям золотых гор. Вероятно, кто-то просто хочет использовать вас. Стрельцы, сегодня лучше сконцентрироваться на одном деле и не разбрасываться по мелочам. Козероги, первую половину дня используйте для анализа недавних событий и подведения итогов. Водолеи, в групповом общении сегодня лучше сосредоточиться не на удовольствии от общения, а на совместном деле. Ну и, наконец, рыбы. Возможно, ваш начальник будет несправедлив, но вам стоит принять ситуацию с мудростью и спокойствием.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Ну, до завтра прощаться еще рано. Сегодня только стартовало, и его надо прожить на все 100. Так что просыпаемся и идем бодрой, отдохнувшей походкой к своим мечтам. Николай Расторгуев и команда Joy пойдут с нами в ногу. 4:15 в столице. Меня зовут Тимур Соколов. Всем желаю доброго и бодрого утра.
1: Круиз Ретро FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.

0: К своим глубоким декольте в 70-х эта певица удивила весь мир больше, чем все рок-звезды вместе взятые. Рафаэла Карра с песней, название которой переводится как «Поздравляю». Поздравляю вас с понедельником, друзья, ну и предлагаю узнать, каким был этот день в истории и чем он знаменателен.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: Итак, на календаре 4 мая 2026 года. Понедельник. В этот день, в 1934 году, родилась Татьяна Самойлова, актриса театра и кино, народная артистка России. Роль в картине «Летят журавли» стала для нее звездной. В 1958 году на Каннском кинофестивале фильм получил «Золотую пальмовую ветвь». Актрису его наградили дипломом за лучшую женскую роль и премией жюри «Апельсиновое дерево». Она является единственной из советских и российских актрис, чей отпечаток ладони остался на набережной Круазет в Каннах. 4 мая в 1934 году в Москве состоялось открытие Центрального дома кино. Идея создания киноклуба принадлежала советскому режиссеру и сценаристу Сергею Эйзенштейну. Творческий клуб стал центром развития кинематографического искусства страны. Уже в 1935 году там прошел первый советский кинофестиваль в Москве, прообраз ММКФ, Московского международного кинофестиваля. 4 мая свой профессиональный праздник на международном уровне отмечают люди мужественной профессии, защищающие, спасающие нас от огня. Сегодня Международный день пожарных. Традиционно в этот день проходят разные памятные мероприятия, лекции, семинары, дни открытых дверей. И, конечно же, эта дата еще один повод напомнить людям о важности соблюдения правил пожарной безопасности. Стоит отметить, что в России есть свой национальный день пожарной охраны, и отмечается он 30 апреля. Начиная с 2011 года, 4 мая поклонники всемирно известной киносаги «Звездные войны» отмечают неформальный, но от этого не менее интересный праздник – День Звездных или День Люка Скайуокера. Дата празднования выбрана благодаря созвучию фраз на английском языке «Да пребудет с тобой сила, и 4 мая пребудет с тобой». В этот день фанаты «Звездных войн» смотрят свою любимую киноэпопею, устраивают костюмированные шоу и флешмобы, читают журналы и комиксы, посвященные героям саги, играют в компьютерные игры. 4:32 в столице. Вернемся к ежедневнику через час. Ну а прямо сейчас ваша любимая музыка. Всем еще раз доброго утра.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

Мистер Живаго. Celebrate the love. Празднуем утро, празднуем любовь, празднуем понедельник, который, вопреки всем стереотипам, тоже бывает легким и приятным, если встречать его в компании Retro FM. Чингисхан и группа Кино продолжит делать утро добрым и бодрым, так что будьте с нами.

0: 4.55 столицы, понедельник уже здесь, и чтобы он не нарезал нас по кусочкам, как песня Slice Me Nice от Fancy, мы сделаем это первыми, но уже в новом часе.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Погода на Ретро-ФМ.
2: А теперь несколько слов о погоде в северной столице. На сегодня облака напомнят нам о том, что лето пока все же не наступило. Вместо лучей солнца нас ждут кратковременные дожди после полудня, местами, возможно, уже и гроза. Ветер обещают сначала легкий, южный, к вечеру он сменится на умеренный западный с порывами. Воздух прогреется до плюс 14, плюс 16 градусов, а атмосферное давление опустится ниже нормы.
1: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

0: Утренний экспресс на Ретро FM набирает обороты и несет нас в новый день. 5 часов столицы. Всем привет.
1: Утренний экспресс на Ретро FM.
2: На пути в новый день.

0: Где-то нас сегодня ждет удача, а где-то крутые повороты судьбы. Будем разбираться.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 4 мая, понедельник. Утро. Хороший момент, чтобы разобрать бумаги, навести порядок в рабочих списках. Надо быть осторожными с громкими идеями, избегать споров. Далее по порядку. Овны, разногласия на почве этики или культуры лучше мягко сгладить уместной шуткой. Тельцы, предложения относительно долгов или совместных финансов могут быть весьма сомнительными. Не стоит им доверять. Близнецы. Скрытые мотивы собеседника могут проявиться, если задавать уточняющие вопросы, но постарайтесь обойтись без давления. Раки. Прежде чем съесть что-то вредное, прислушайтесь к телу. Может, ему нужно что-то другое. Львы. Не стоит давать невыполнимых обещаний. Это вызовет разочарование. Девы. Возможно, вам пора с чем-то расстаться. А для приобретения лучше подойдет другой момент. Весы. Убедитесь, чтобы в разговоре вы были поняты верно, и стойте на своем. Скорпионы. Не верьте обещаниям золотых гор. Вероятно, кто-то просто хочет использовать вас. Стрельцы. Сегодня лучше сконцентрироваться на одном деле и не разбрасываться по мелочам. Козероги. Первую половину дня используйте для анализа недавних событий и подведения итогов. Водолеи. В групповом общении сегодня лучше сосредоточиться не на удовольствии от общения, а на совместном деле. Ну и, наконец, рыбы. Возможно, ваш начальник будет несправедлив, но вам стоит принять ситуацию с мудростью и спокойствием.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: А лучше позитив. Он порой бывает лучше всяких цветов, тем более с утра в понедельник. Так что прямо сейчас, друзья, присылайте свои позитивные сообщения в наши социальные сети и в официальный канал Ретро-ФМ в мессенджере Макс под постом «Позитив». Делитесь своими хорошими новостями, крутыми достижениями, интересными планами на сегодня. Ну и заряжайте всех нас позитивом и положительными эмоциями на весь день. Канал Ретро-ФМ в Максе, пост «Позитив». Отправляйте свое послание, все увижу. Через 20 минут озвучу первую партию ваших позитивных сообщений. Ну и давайте скажу самое главное. Автор самого интересного и позитивного сообщения получит от Ретро-ФМ тостер. Так что пишите, делитесь позитивом и своим отличным настроением. Всем желаю удачи.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили, и при этом...

0: траву.
1: А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне.

0: вот мне, в отличие от зайцев, далеко не все. Все равно, к примеру, не все равно, как начинается ваше утро, и достаточно ли оно позитивное, что немаловажно информативно. Поэтому прямо сейчас буду делать его именно таковым.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: 4 мая 2026 года на календаре, понедельник. В этот день, в 1929 году, родилась Одри Хепберн, британская и американская киноактриса, обладательница премии «Оскар». Фильмы с ее участием «Римские каникулы», «Завтрак у Тиффани», «Как украсть миллион» и многие другие, известные по всему миру. День рождения сегодня отмечают футбольный тренер, заслуженный тренер России Леонид Слуцкий, российская киноактриса Ольга Сутулова, актриса театра и кино Стась Милославская. В этот день, в 1878 году, Томас Эдисон впервые публично продемонстрировал изобретенный им фонограф. Многим воспроизведение звука показалось волшебством, поэтому некоторые окрестили Эдисона волшебником. После фонографы демонстрировались на выставках в США и Европе, привлекали внимание широкой публики. Тысячи посетителей часами стояли в очереди, чтобы прослушать запись. Фонограф был любимым детищем Эдисона. На протяжении 40 лет он вносил в его конструкцию все новые усовершенствования, на которые получил 80 патентов. Один из своих приборов он прислал в знак уважения Льву Толстому для записи голоса великого писателя. 5:32 в столице. Вернемся к ежедневнику через час. Ну а пока ваша любимая музыка и ваши позитивные сообщения уже совсем скоро.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Приступаем прямо сейчас. Открываем Макс. Смотрим, читаем все, что у нас имеется к этой минуте. Всем большой весенний привет. Мы вчера вернулись из Казани. Ехали на автобусе с Екатеринбурга 10 часов. Но, ребята, это того стоит. Провести выходные в Казани — это что-то. Такой колорит, Кремль, а главное — люди. Разговорчивые, радушные. Обязательно вернусь еще, так как 2 дня очень мало. Казань, жди. Написала Наталья из города Кировограда, Свердловской области. Да, путешествовать вообще круто. Я здесь согласен. И Казань, конечно же, прекрасна. Сам был там недавно, гулял, отдыхал, очень много ел, потому что в Казани еще и очень-очень вкусно кормят. Да, кухня шикарная. Следующее послание. Ура! Привет, любимое радио. Наконец-то понедельник. Работанька любимая, заждалась. Всем сил на новую майскую трудовую неделю. Исполнение намеченных планов. Всех обняла Людмила из города Барнаула. Людмила, ну, всем бы так любить свою работу, как вы свою. И всем бы ждать в понедельнике, как вы их ждете. Очень позитивно. Далее. Доброе утро, страна. Ну, вот в Первопрестольный град наконец-то пришло тепло и солнышко. Всем тепла, душевного здоровья, терпения, любви большой и нежной. Любите жизнь. Ирина написала из города Мытищи. Хорошо, Ирина, будем любить жизнь, причем начнем это делать прямо сейчас. Друзья, канал Ретро-ФМ в Максе, под постом с гороскопом оставляйте свои позитивные сообщения. Следующую партию ваших посланий озвучу через полчаса. Ну и напоминаю, что автор самого интересного и позитивного сообщения получит от Ретро-ФМ тостер. Так что пишите, делитесь позитивом и своим отличным настроением. Всем желаю удачи.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Это Ким Вайлд, хитом You Came. Ты пришел, в нашем случае ты, это понедельник, утро которого в самом разгаре. Надеюсь, что вы его встречаете позитивно и с далеко идущими планами. У нас в планах читать ваши сообщения, уже скоро очередная партия. В Максе пишите под постом с гороскопом, все озвучу в следующем часе.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Навстречу новому дню.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: А теперь несколько слов о погоде в северной столице. На сегодня облака напомнят нам о том, что лето пока все же не наступило. Вместо лучей солнца нас ждут кратковременные дожди после полудня, местами, возможно, уже и гроза. Ветер обещают сначала легкий, южный, к вечеру он сменится на умеренный западный с порывами. Воздух прогреется до плюс 14, плюс 16 градусов, а атмосферное давление опустится ниже нормы.
1: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6 часов в столице, первый майский понедельник на календаре. Всем доброго утра и отличного начала дня.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Всегда

0: Uptown Girl. Это Билли Джоэл напоминает, что удача может улыбнуться каждому. Главное верить в себя. Но если не получается, тогда прибавляйте громкость и слушайте рекомендации звезд на сегодня.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 4 мая, понедельник. На календаре утро. Хороший момент, чтобы разобрать бумаги и навести порядок в рабочих списках. Надо быть осторожными с громкими идеями и избегать споров. Далее по порядку. Овны. Разногласия на почве этики или культуры лучше мягко сгладить уместной шуткой. Тельцы. Предложения относительно долгов или совместных финансов могут быть весьма сомнительными, так что не стоит им доверять. Близнецы. Скрытые мотивы собеседника могут проявиться, если задавать уточняющие вопросы, но постарайтесь обойтись без давления. Раки. Прежде чем съесть что-то вредное, прислушайтесь к телу. Может, ему нужно что-то другое. Львы. Не стоит давать невыполнимых обещаний. Это вызовет разочарование. Девы. Возможно, вам пора с чем-то расстаться. А для приобретений лучше подойдет другой момент. Весы. Убедитесь, чтобы в разговоре вы были поняты верно и стойте на своем. Скорпионы. Не верьте обещаниям золотых гор. Вероятно, кто-то просто хочет использовать вас. Стрельцы. Сегодня лучше сконцентрироваться на одном деле и не разбрасываться по мелочам. Козероги. Первую половину дня используйте для анализа недавних событий и подведения итогов. Водолеи. В групповом общении сегодня лучше сосредоточиться не на удовольствии от общения, а на совместном деле. Ну и, наконец, рыбы. Возможно, ваш начальник будет несправедлив, но вам стоит принять ситуацию с мудростью и спокойствием.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: 6 часов 15 минут уже в столице. Открываем Макс. Читаю все, что у нас имеется к этой минуте. Доброе утро, страна. Скоро поеду на любимую работу, библиотеку Ленина. Меня там ждут читатели. Очень скучаю по работе. Всем позитива, улыбок, радости, веселья, любви. Хорошей рабочей недели. Всем, кто в дороге, перышко в дорогу. Кофе, тортика и мира. Подпись Ирина из Москвы. Какое красивое. И действительно очень позитивное послание. Далее, здравствуйте, хотел бы поблагодарить Сергея с Ярославля за прекрасно организованные шашлыки в субботу, 2 мая. У меня в тот день еще интернета не было, но я справился, пишет Женя из Москвы. Далее, что может быть более позитивным, чем оказаться на шикарном острове в рабочий понедельник и наслаждаться потрясающими видами? Ирина из Москвы. Ирина прислала нам фото, оно действительно прекрасное. Ирина, а что за остров? Напишите, пожалуйста, было бы круто знать, где это фото сделано и где вы нас сейчас слушаете. Друзья, канал Retro FM в Максе, под постом с гороскопом оставляйте свои позитивные сообщения. Следующая и финальная на сегодня партия ваших посланий позитивных появится в эфире через 20 минут. Там, собственно, и подведем итог. И автору самого позитивного сообщения подарим тостер.
0: Всем добра. Позитив. На Ретро-ФМ.
2: Реклама. Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарством.

0: Любовь в самых лучших ее проявлениях мы испытываем по отношению к легендарным хитам от легендарных исполнителей. Ярким тому доказательством Дона Саммер с хитом «I Feel Love». Только что в ваших колонках. Далее обратимся к истории этого дня, каким он был в прошлом, чем знаменателен, расскажу прямо сейчас.
1: Ежедневник на Ретро FM. Интересные истории про этот день.
0: На календаре 4 мая 2026 года, понедельник. В этот день, в 1934 году, родилась Татьяна Самойлова, актриса театра и кино, народная артистка России. Роль в картине «Летят журавли» стала для нее звездной. В 1958 году на Каннском кинофестивале фильм получил «Золотую пальмовую ветвь». Актрису наградили дипломом за лучшую женскую роль и премией жюри «Апельсиновое дерево». Она является единственной из советских и российских актрис, чей отпечаток ладони остался на набережной Круазет в Каннах. 4 мая в 1878 году Томас Эдисон впервые публично продемонстрировал изобретенный им фонограф. Многим воспроизведение звука показалось волшебством, поэтому некоторые окрестили Эдисона волшебником. После фонографы демонстрировались на выставках в США и Европе и привлекали внимание широкой публики. Тысячи посетителей часами стояли в очереди, чтобы прослушать запись. Фонограф был любимым детищем Эдисона. На протяжении 40 лет он вносил в его конструкцию все новые усовершенствования, на которые получил 80 патентов. Один из своих приборов он прислал знак уважения Льву Толстому для записи голоса великого писателя. Начиная с 2011 года, 4 мая, поклонники всемирно известной киносаги «Звездные войны» отмечают неформальный, но от этого не менее интересный праздник – День звездных или День Люка Скайуокера. Дата празднования выбрана благодаря созвучию фраз на английском языке «Да пребудет с тобой сила» и «4 мая пребудет с тобой». В этот день поклонники «Звездных войн» смотрят свою любимую киноэпопею, устраивают костюмированные шоу и флешмобы, читают журналы и комиксы, посвященные героям саги, играют в компьютерные игры. А еще сегодня отмечаются Международный день пожарных, Всемирный день дарения или Всемирный день щедрости, День невысоких людей, День собачьего счастья, День любителей вермишелевого супа и День апельсинового сока. Так что поводов для празднования огромное количество. Поздравляю!
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро FM.

0: Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Ну что, давайте посмотрим, что у нас имеется к этой минуте. Ура! С супругом в отпуске едем в Крым с любимым радио. Всем хорошего понедельника и хорошего настроения. Александра и Михаил, город Краснодар. О, Краснодар, болею за вас в чемпионате России по футболу, ребята. Так что ловите 5, Краснодар чемпион. Далее, доброе утро, просыпайтесь. За майские праздники хорошо отдохнули. Заряжайте батарейки, надевайте улыбку. Вперед с хорошим настроением на работу. Вперед к новым свершениям. Вот такое послание от Оксаны из Перми. В Малайзии нас слушают, написала Ирина, на мой вопрос про красивое фото, которое прислали в чате. Прекрасно, продолжайте это делать. Малайзия, привет. Далее, доброе утро, любимое радио. Для меня наступил мой любимый долгожданный месяц май, все ближе отпуск. Я педагог, конец учебного года. Вот когда нужно отмечать День учителя. Ура! Здесь троекратное ура, скоро свобода от тетрадей и уроков. Что же может быть прекраснее и позитивнее? Татьяна Владимировна написала из города Биробиджана. Всем желаю солнышко в душе. Татьяна Владимировна, со всем уважением к учителям, как к представителям одной из самых святых профессий, за ваш нелегкий труд, особенно современным поколением детей, хочу подарить вам тостер от Ретро-ФМ за ваш позитив. И пусть ожидание отпуска будет вкусным и приятным, как и сам отпуск впоследствии. Поздравляю.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: восторженными криками «Бамбалея» Gypsy Kings пришло время попрощаться и ехать с цыганами в закат. Вернее, в рассвет. Всем спасибо, всем пока. Тимур Соколов был с вами. Далее шоу «Первая смена». Саша Светлов, Рит Субботина. Встречайте через пару минут.
1: Навстречу новому дню.
2: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: А теперь несколько слов о погоде в северной столице. На сегодня облака напомнят нам о том, что лето пока все же не наступило. Вместо лучей солнца нас ждут кратковременные дожди после полудня, местами, возможно, уже и гроза. Ветер обещают сначала легкий, южный, к вечеру он сменится на умеренный западный с порывами. Воздух прогреется до плюс 14, плюс 16 градусов, а атмосферное давление опустится ниже нормы.
1: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: столице 7.00. Первая смена вернулась, отдохнули, выспались, бодренькие. Надеюсь, и вы тоже такие же. Вернулись в полном составе. Новости, конечно, от Вадима Ривмана. Доброе утро.
1: Да, обо всем по порядку расскажу. Доброе утро. Итак, силы ПВО отразили атаку двух беспилотников, которые летели в Москву. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин. В аэропортах Внуково и Домодедово введен временные ограничения. Об этом заявили в Росавиации. До этого московский градоначальник рассказал о попадании украинского беспилотника в здание на Мосфильмовской улице на западе столицы. Он уточнил, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Поезда калининградского направления прибудут с опозданием из-за аварии в Литве. В частности, два поезда «Калининград-Москва», которые должны были прибыть в столицу 2 и 3 мая, движутся до сих пор по территории Литвы с отклонением от графика более чем на 18 часов. Поезд «Калининград-Санкт-Петербург» движется по Белоруссии с задержкой 4 часа. Причиной назвали аварию на путях в Каунасском районе Литвы, где с рельсов сошли локомотив и 4 грузовых вагона. Дональд Трамп назвал неприемлемым новое предложение Ирана по урегулированию конфликта. Трамп сообщил, что решил отказаться от него. Утверждалось, что в плане, который состоит из 14 пунктов, говорится в том числе о выплате репараций, снятии санкций, новых правилах судоходства в Ормузском проливе и прекращении американской морской блокады. Также СМИ писали, что Тегеран готов открыть Ормузский пролив и отказаться от обогащения урана на срок до 15 лет. Нападающего московского «Спартака» Антона Заболотного отстранили от деятельности, связанной со спортом. Как сообщили в пресс-службе «Спартака», Заболотного уведомили о неблагоприятном результате анализа допинг-пробы. Ее отобрали в рамках внесоревновательного тестирования. Однако с 30 апреля санкции отменили, а Заболотный вернулся к тренировкам. Сам футболист уже заявил, что собирается доказать, что не виновен, и подчеркнул, что никогда не... каких-либо преимуществ. Ну и последняя жительница Татарстана загадала желание у падающей звезды и выиграла 2 миллиона рублей. Об этом пишет РИА Новости. Победительница по имени гуляла рядом с домом, заметила падающую звезду. В этот момент она загадала желание выиграть в лотерею. После этого, по ее словам, у нее появилось явное ощущение, что задуманное может сбыться. Женщина купила лотерейный билетик, выиграла 2 миллиона рублей. По словам Гульнас, выигрыш для нее особенно важен. Она планирует закрыть кредиты, улучшить финансовое положение и отправиться в путешествие в Китай. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88.64. А на Ретро FM стартует первая смена. С добрым утром!
0: Три минуты восьмого, добрейшего утра.
2: Доброе утро.
0: Арит Субботина.
2: Царь Светлов.
0: Да, вернулись, ну ты как?
2: Я кто? Кто здесь?
0: Я еще так испугался, что сегодня впервые в жизни сделал это, Маргарита.
2: Что?
0: Побегал перед эфиром. Просто вот вы же 5 утра, все спят, только птички.
2: Это
0: как не советую делать в домашних условиях, потому что, по-моему, даже ноги сейчас немножко...
2: Семья, что ли, ехала?
0: Серьезно, что ли? Да. Сильный и независимый. Еще 4 дня.
3: На Ретро FM.

0: смене. Итак, 4 мая, понедельник. Утро – хороший момент, чтобы разобрать бумаги и навести порядок в рабочих списках. Надо быть осторожными с громкими идеями и избегать споров.
1: Овны, разногласия на почве этики и культуры лучше мягко сгладить уместной шуткой.
0: Тельцы, предложения относительно долгов или совместных финансов могут быть весьма сомнительными, а не стоит им доверять.
1: Близнецы, скрытые мотивы собеседника могут проявиться, если задавать уточняющие вопросы, но постарайтесь обойтись без давления.
0: Раки, прежде чем съесть что-то вредное, прислушайтесь к телу. Может, ему нужно что-то другое.
1: Львы, не стоит давать невыполнимых обещаний, это вызовет разочарование.
0: Девы, возможно, вам пора с чем-то расстаться, а для приобретений лучше подойдет другой момент.
1: Весы, убедитесь, что в разговоре вы были понятны и верны, и стойте на своем.
0: Скорпионы, не верьте обещаниям золотых гор, вероятно, кто-то просто хочет использовать вас.
1: Стрельцы, сегодня лучше сконцентрироваться на одном деле и не разбрасываться по мелочам.
0: Козероги, первую половину дня используйте для анализа недавних событий и подведения итогов.
1: Водолей, в групповом общении сегодня лучше сосредоточиться на удовольствии от общения, а на совместном деле.
0: Ну или не на удовольствие.
1: Наверное, не на удовольствие, все верно.
0: Хорошо. Рыбы, возможно, ваш начальник будет несправедлив, но вам стоит принять ситуацию с мудростью и спокойствием.
1: Просыпайтесь, ребята. Ну, погода, наконец-таки, кайф. Надеемся, что не только в Москве, но и везде.
2: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Точное московское 7.14. Все равно непонятное какое-то ощущение. Вот мы уходили, была практически еще зима, снежок там падал, а потом хоба и лето, да? Вот, а весна, она вот где-то поместилась в ночь с пятницы на субботу, вот когда погода начала меняться.
1: С другой стороны, вот я сейчас смотрю прогноз погоды. Вот смотри, написано сегодня 23-25. Ну, я не представляю. А воскресенье уже 10-15. Поэтому давайте...
0: Все нормально.
1: За финалем все как
0: есть. У нас
1: есть
0: такая просто превью, как манту на 3 дня, да, вот лето вкололи, да-да-да. Отдохните, позагорайте, вот с понедельника как штыки там нормально.
1: Да, у меня, кстати, тоже статистика. А сейчас мы с вами ее и проверим. 33% россиян не доехали до отпуска, потому что устали. Вот,
0: а
1: давайте проверим.
0: Имеется в виду вот эти 3 дня.
1: Три денечка.
0: Хорошо.
1: Да. Это я. Я просто сидела на диване и смотрела классный сериал. Кстати, расскажу о нем в киноскопе.
0: Обязательно.
1: Вот, и ела. Вчера сходила на концерт вечером, но да, так как я срывала спину, я как-то...
0: Это были удивительные танцы.
1: Это были удивительные танцы. В какой-то
0: тебя
1: момент
0: снимали,
1: я...
0: говорю, вот смотрите,
1: я не выдержала.
0: Миллениал из 70-х,
1: да,
0: танцует.
1: И встала. И такая, знаешь, как...
0: Диско Криктунья.
1: Когда люди в метро вскакивают из своих кресел. Такие, это чудо, это чудо. То же самое. Потом села, правда, обратно. Ты что делал?
0: У нас были шашлычки. Ага. Да, природа, костер, мужички. Ну, это такая, это было брутально. Маскулинная, ага, да, тусовка, да, так что не обижайся, сразу говорю, да. Там вообще
1: поздно,
0: девчат
1: поздно
0: не звали. Да, да, да. И мы, вот эта компания сильных и независимых, с разрешения официального, да, да, да. Встретились, потусили, насладились вот этими плюс 20 костерком.
1: А вы это кудрявый, что ли?
0: Кудрявый тоже,
1: тоже был,
0: да, да, да. Вот. Посмотри, даже чуть загорел,
1: так,
0: да.
1: Знал, ну,
0: еще румяней.
1: Я знаю, что наш редактор Светлана тоже там куда-то дошла на шашлыки.
0: Меня не было. Сейчас, меня не звали, меня не было.
1: Нет, я к тому, что вот 33% в целом у нас так
0: разделилось. Так и, да, так и случилось. В общем, я надеюсь, что ребята у вас тоже на все 33, а то и 66. Вот весна уже удалась, маевка получилась, но если нет, мы еще повторим, да, сколько там 3 дня впереди будет выходных, да? Так что можно отложить на вторые майские. А эти 5 дней, ой, да ничего страшного, поработаем.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня 4 мая. Ребят, Всемирный день дарения. Всемирный день щедрости. Вот на самом деле очень такой добрый праздник с глубоким смыслом, который, да, и создавался, в принципе, для того, чтобы люди не забывали о таком прекрасном качестве, как щедрости, о том, что кто-то в этом, наверное, нуждается, а потому это стоит практиковать. Вот ты часто себе позволяешь, например,
2: проявлять щедрость? Да, конечно же.
1: Но по отношению как к друзьям, людям, животным, к чему? Да, понятное дело, накормили бы всех. Ну вот, а так, чаще всего. Как это проявлять?
2: Слушай, а мне кажется, я же вообще этот, как его, любитель. А давайте я вас всех на шпагат посажу, а давайте я вас всех перезнакомлю друг с другом.
1: Ну, то есть,
2: я
1: бесплатно тренировочки, да?
2: Вообще, все, что мне весело, это само и по себе. Вот все, что я умею, я вообще готова людям просто так раздавать. Мало того, я очень плохо умею брать за это деньги. Мне всегда все говорят, а что ты деньги-то не берешь? Я говорю, да ладно, да что, господи, что, мне сложно, что ли? Или там познакомить всех в мире, по работе соединить. Ну, какие-то такие связи. Я
1: заведение знакомых так открывал, тоже там на таких основах. Один раз ужин, вот, ну, это было осенью когда-то, презентация блюд тоже для знакомых, надо было рассказать об этом красиво. И вот я надеюсь, что теперь людей туда ходит больше.
2: Да, да. Ну, в общем, я вообще любитель. Я говорю, а были бы еще... Я, знаешь, я мечтаю. Я тот человек, который мечтает зайти в бар и сказать всем за мой счет. Это, мне кажется, такое классное ощущение.
1: Из 150 я выгоняю, 147. Потом трое остаются. Всем шампанского.
2: Если бы была такая возможность,
1: хватит.
2: Я прям мечтаю так сделать.
1: Ну,
2: так
1: конечно,
2: весело
1: конечно.
2: Вообще.
1: Хотя бы раз в жизни. Мне кажется, надо вот оказаться в том месте, где будет то количество людей и та цена на шампанское, чтобы сказать всем шампанского и расплатиться, и всего
2: желательно,
1: хватило.
2: Желательно, знаешь, вообще не думать. Вот это было бы, даже чтобы люди были неизвестны.
1: О, ну сейчас начнется вот это «я хочу жить, чтобы не смотреть на цены в меню».
2: Хотелось бы.
1: И мы уйдем совсем другое. Сегодня мы про щедрость, ребят, будем говорить. А в первую очередь хочется от вас истории послушать. Вот как у вас часто случается, что вы делитесь, например, чем-то, да, с людьми? Может быть, вы участвуете в каких-то благотворительных акциях.
2: Да,
1: мы знаем, ну, есть специальные фонды, которые вот помогают нуждающимся, действительно, тем, кому стоит помочь, и надо помочь вовремя. Но
2: или,
1: по
2: может
1: какому
2: быть,
1: поводу
2: вам
1: это случается?
2: Дарили что-то, ну, такое щедрое, неожиданное, не обязательно материальное. Вот, это тоже очень интересно. Или вы дарили что-то очень щедрое?
1: На всякий случай скажу, ну, профессионалы, да, психологи утверждают, что вообще щедрость, она снижает уровень кортизола и артериальное давление, даже нормализует, в общем, снижение вот всякого напряженности и тревожности. Поэтому это полезно для здоровья. Практикуйте щедрость. Ну и самое главное, да, практикуйте сообщения в наших социальных сетях. Вот сейчас и в Максе тема появится. Везде находите на соцсетях, оставляйте комментарии. Я думаю, через полчасика мы к ним обязательно перейдем и поделимся вашими историями щедрости на Ретро-ФМ.
0: Между тем на Ретро-ФМ. Круиз Ретро-ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
3: О, ребята! Я в шоке.
0: Поздравляем! Круиз Ретро-ФМ. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
4: Реклама.
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
6: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
5: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
6: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
9: Ура!
4: 9 мая. Весь день. На 5-м канале.
10: Я за Родину воюю! За Россию!
4: Для лиц старше 12 лет.
11: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Alisa AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
12: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
13: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Любимой музыки много не бывает.
15: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение
14: и включай интернет-потоки RetroFM.
15: 15+. Ретро.

0: в начале часа на Retro FM. Это первый смин. Саша, Рита здесь.
1: Да, а еще знаете, кто здесь, но мысленно уже там. Это наши победители. Ребята, мы закончили розыгрыш нашего круиза с 18 по 28 июля на Астория Гранде с группами Вирус, Рефлекс. Рефлекс, я сказала?
0: Да, да, да.
1: Рефлекс был в том
0: году. Заходите, заплывайте. Да, да, да.
1: Это у меня, знаешь, какие-то
0: человек
1: камбэки.
0: За бортом. Ирина Нельсон, пожалуйста.
1: Тянь, тянь. Можно еще
0: раз. А нам-то как понравилось. Слушай, какой концерт суперский был. Давайте еще раз зафиксируем. В этом году по морям с нами пойдут группа Плазма.
1: Плазма.
0: Группа Вирус.
1: Да.
0: Да, да, да. Группа Саша Лицей. И Саша Айвазов. Да. Да. Вот четверка великолепная будет. 10 дней будем ходить, а то и плавать да, по морям с 18 по 28. У нас 15 победителей. О. Да, по системе плюс один. То есть будет 30 счастливчиков. Да.
1: И знаете, как легко в толпе видеть? Это если человек идет такой...
0: Это наши победители, да-да-да. Глаза сверкают, как ни у кого другого. Ну что, ребят, поздравляем тех, кто победил. Следите за новостями, мы уже готовимся, да, там все будет.
1: Вечериночки,
0: визу уже да, готовим, да. Артисты уже тоже там раз. Нет-нет, да на фитнесе их встретишь. Так что, ребята, в июле будет очень-очень жарко. С победой всех, кому это удалось. Половина восьмого, что к этому часу в стране и в мире произошло, расскажет Вадим Ривман.
2: Обязательно сделаю это. Доброе утро. Итак, в России кратно увеличилось число мужчин, берущих для себя отпуск по уходу за ребенком. Об этом агентству ТАСС рассказала доцент кафедры статистики РЭО имени Плеханова Ольга Лебединская. Доля таких мужчин выросла с 2% до 12,5%. А абсолютное число в 6-9 раз за последние 5 лет. Это показывает статистика Росстата. Чаще всего отпуск по уходу за ребенком берут мужчины в Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской области и Татарстане. Еще треть отцов хотят, но не могут взять отпуск. Взять отпуск по уходу за ребенком, напомню, может не только мама, но и отец, бабушка, дедушка, другой родственник или опекун. Мошенники стали красть данные у ветеранов. В преддверии Дня Победы злоумышленники звонят под видом сотрудников соцфонда, Минтруда или соцзащиты, выпрашивая реквизиты карты для якобы зачисления выплаты. Об этом ТАСС сообщила эксперт платформы «Мышеловка» Александра Пожарская. Она подчеркнула, что настоящие выплаты не требуют предварительных звонков и кодов из СМС. Деньги поступают автоматически на карту ветерана или через отделение банков и почты. ЧП в Колумбии. Монстр трак влетел в толпу, погибли 3 человека, еще около 40 пострадали. Женщина-водитель потеряла контроль над автомобилем во время выполнения трюка. В результате монстр-трак направился в сторону толпы и снес ограждение. Затем автомобиль влетел в фонарный столб. Это вызвало короткое замыкание. Убийца Джона Леннона может выйти на свободу. Власти Нью-Йорка рассматривают возможность принятия 2 законопроектов, которые могут привести к досрочному освобождению самых известных преступников США, включая Марка Чепмена, убийцу участника легендарной группы Beatles. Первый законопроект, касающийся условно-досрочного освобождения для пожилых, позволит лицам в возрасте от 55 лет и отбывшим наказание не меньше 15 лет подавать прошение о досрочном освобождении независимо от тяжести совершенных преступлений. Второй законопроект обяжет комиссию по УДО рассматривать дела осужденных, если они не представляют угрозы для общества. Период резкого потепления в столице вряд ли будет продолжительным. Об этом рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Синоптик уточнил, что к субботе, к 9 мая, можно ожидать понижения температуры, но снега не будет. Термометры покажут около плюс 10 градусов. И еще назову курсы валют. На сегодня доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88,64. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Так, в Москве 7:37, пора бы поиграть, ребята. Солнце как будто шепчет, вейконтроль, вейконтроль.
1: И оно, кстати, не врет, ребят, если что.
2: Солнце никогда
1: фейка
2: не врет.
1: 23-24-88-3, код Москвы 495. Будем играть в вейконтроль, сертификат в Marketplace до 5000 рублей, до 3000 рублей. Фирменная кружка заждалась, и мы заждались, звоните.
0: 23-24-88-3, код Москвы 495.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: 7.43, точное московское время, это первая смена. И что у нас за игра,
2: Маргарита? Так, друзья, у нас фейк-контроль. Мы, как всегда, приготовили для вас несколько фактов. Что-то из этого просто классные, интересные факты. А что-то просто неприкрытая ложь. Собственно, надо будет разобраться, но не просто так.
1: Неприкрытая ложь, как триллер из 99-го. Да. Там Майкл Дуглас, какой-нибудь Джулия Робертс в главных ролях должны быть. Но сегодня в главных ролях будут, помимо Маргариты Александра, Александр, здравствуйте, добро пожаловать.
3: Доброе утро, доброе утро. Всем хорошего настроения.
2: И доброе. Вам также.
1: Доброе. Ну что, Александр, вам сегодня действительно нужно разобраться будет в одной из категорий. Деньги, Чебурашка, бобслей. Ну, такие рядом темы, да, вот выбирайте.
3: Практически, да.
1: Угу.
3: Почти одно. Давайте родное выберем.
1: Чебурашка.
3: Деньги.
1: Чебурашка, это с детства, да. Деньги так деньги. Сегодня, кстати, день щедрости, да, вот о них и поговорим. Давайте.
2: Итак, первый факт. Древняя Греция стала первым государством, в котором начали чеканить круглые.

0: Союзе такое могло быть? Наверное, нет.
1: Нет, принимается, но это неправильный ответ, потому что, да, из-за обесценивания все-таки такое происходило. После Первой мировой в Германии деньги использовали вместо обоев, потому что так иногда даже дешевле было. Ну вот резко как-то не обесценились.
2: Так, третий факт. Слово «копейка» произошло от слова «копить». Правда или неправда?
0: А пусть будет правда.
2: Это... А это неправда, то, что оно произошло от копейщиков. Изображение всадников с копьем на монетах времен Ивана Грозного. Но это же идеальная новость. Это значит, у вас один. Это значит, у вас наша термокружка любименькая.
1: Фирменная! Поздравляем! Да, самый драгоценный сувенир от команды первой смены Retro FM. Да, уже отправляется Александру. Вам спасибо большое, что этим утром бодрились вместе с нами, с состоявшимися вас майскими праздниками, с наступающими. Ну и оставайтесь на связи. Давайте еще немного поговорим. И вместе послушаем супер-хит Sway на Retro FM. Fake Control.

0: Между тем, сегодня 4 мая. May the force be with you. Да-да-да, не только День Звездных Войн. Но если такие фанаты нас сейчас слушают, с праздником. Ну, слышала же, да, игру слов вот этого?
1: Я вчера... Ну, давай да так, прибудет... я же не смотрела.
0: Да прибудет с тобой сила. May the force be with you. Как раз май 4 будет с тобой, как вот мастер Йода говорит, да, переставляет фраз. Здесь все совпало. И поэтому 4 мая еще отмечают. May the force be with you. Понял? Все. Translate?
1: May, okay. Это как my... The force, like the force. 4
0: Да-да-да.
1: Be with you. Все, теперь
0: а еще
1: поняла.
0: Позволь силе, да, понял. Понял, да?
1: Понял, все понял,
0: он все
1: да.
0: понял. Вот,
1: я
0: а теперь...
1: знаю только, что Люк, I'm your father, все, что бы это ни значило.
0: Ну да, убийца, дворник, садовник,
1: дворецкий. Но это все знают, это все знают.
0: Но не поэтому... надо об этом говорить, некоторые подрастают, они еще не знают об этом. Так вот, сегодня Всемирный день.

0: щедрости еще. И вот этому празднику мы чуть больше внимания сегодня уделяем. И говорим о щедрости, знаете, не только вот про деньги, да, ну и про нуждающихся, безусловно, но еще и про то, что это дает человеку, который эту щедрость проявляет. А там гормоны счастья сплошные, правда, ученые рассказывают. Вот есть такой феномен кайф помощника. Когда мы отдаем что-то бескорыстно, мозг активирует те же центры удовольствия, что, например, при поедании шоколада или получении приза, да. Снижает стресс, продлевает жизнь. Слушай, да, масштабные исследования показывают, что люди, занимающиеся волонтерством, например, в среднем живут дольше. Кто знает, да, статистика, вот правда или нет. Но такое дело. Предлагают, например, кофе угостить. Ну, кому-то купить чашку. Я вот помню, один раз, было очень холодно, да, и вот человек рядом был, который, скажем так, вот ждал какой-то финансовой помощи, да, угостил американо сахарком. Правда. И у человека глаза аж как-то засверкали, проснулись.
1: Или бабушкам, знаете, когда в магазинах помогают.
0: Конечно, тоже. И вот у них не хватает на что-то. Они же, знаете, как копеечки считают, да, раз, ой, мне не хватит, уберите вот эту вторую там или третью пачку гречки или чего-нибудь. Ну, смотришь на это, ну, конечно, возьми и реши вопрос, помоги человеку.
1: Мы к этому еще вернемся, друзья. Сегодня будем говорить о щедрости, не только говорить, но и призывать.
2: Между тем, на РФМ. Погода на Ретро-ФМ.
3: А теперь несколько слов о погоде в северной столице. На сегодня облака напомнят нам о том, что лето пока все же не наступило, но вместо лучей солнца нас ждут кратковременные дожди после полудня, местами, возможно, уже и гроза. Ветер обещают сначала легкий, южный, к вечеру он сменится на умеренный западный с порывами. Воздух прогреется до плюс 14, плюс 16 градусов, а атмосферное давление опустится ниже нормы.
2: Реклама. Идеальный выходной. Весна, музыка и заключительный домашний матч на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает Сочи. Начало матча в 15:00. За два часа до игры вас ждут развлекательные площадки, рестораны и буфеты с кухнями разных стран. Откроет матч яркое шоу и выступление Доры. Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+. Ретро-ФМ представляет Валерий Сюткин. 10 мая. Весенний концерт главного стиляги из Москвы. В этот вечер вас ждут солнечный твист и любимые песни. 10 мая. Клуб космонавтов. Валерий Сюткин. Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. 16+. Ретро-ФМ.
4: Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Санкт-Петербурге. 325-94-94.

0: мы тянулись и очень летний май встретили вместе с нами. Это первая смена в столице 8. Вернулся к работе Вадим Ривман. Новости свежие.
1: Обязательно расскажу. Привет, доброе утро. Итак, в Госдуме объяснили рост числа отцов в декрете. Это связано с желанием мужчин участвовать в воспитании с первых дней жизни ребенка. Об этом сообщила ТАСС глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Ранее, напомню, доцент кафедры статистики РЭО имени Плеханова Ольга Лебединская сообщала, что доля мужчин среди получателей пособия по уходу за ребенком выросла примерно с 2 до 12,5%, а их общее число увеличилось в 6-9 раз с 2020 по 2025 год. Российские силы ПВО за минувшую ночь ликвидировали 117 украинских беспилотников над 14 регионами страны. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России. Украинские дроны были сбиты над столичным регионом, а также Ульяновской, Смоленской, Саратовской, Рязанской, Ростовской, Орловской, Липецкой, Курской, Калужской, а также Волгоградской, Воронежской, Белгородской и Астраханской областями. Между тем, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской улицы на западе Москвы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. «Никто не пострадал», написал он в своем телеграм-канале. Мэр сообщил, что это предварительные данные. На месте происшествия сейчас работают экстренные службы. Других подробностей происшествия Собянин не привел. Звездопад под названием «Майские аквариды» можно будет наблюдать до 10 мая. В эти дни можно увидеть 30 и более вспышек в небе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария. «Майские аквариды» — это ежегодный поток метеоров из созвездия Водолея. Максимум ожидается в ночь на 6 мая, но начинать наблюдение можно уже грядущей ночью, советуют астрономы. Лучше всего поток, конечно, виден из южного полушария Земли, но россияне тоже смогут наблюдать это событие. Самое удачное время для этого – предрассветные часы. Ну и последнее. В Китае запустили сервис, который позволяет создать ИИ-копию бывшего. Пользователю достаточно загрузить в систему переписку, фотографии и посты из соцсетей. На основе этих данных модуль воссоздает манеру речи, логику, интонацию и даже особенности поведения человека. В настройки можно добавить детали отношений, совместные поездки, привычки или подробности ссор. Готового цифрового двойника бывшего возлюбленного можно интегрировать в мессенджеры. Пользователи называют такой способ безопасной психологической разгрузкой после разрыва. Люди могут высказать виртуальному бывшему то, что раньше не решались сказать ему или ей лично. В ходе общения с клоном многие поняли, что бывший вовсе и не был идеален. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 74 рубля 80 копеек. Евро 88.64. На Ретро-ФМ продолжается первая смена. С добрым утром.
2: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро-ФМ.
0: 3:09. Доброе утро.
3: Доброе
0: утро. Необычная психологическая разгрузка, да, виртуальный бывший.
3: Конечно же. Бывший.
0: А я знаешь, что подумал? А можно же виртуальный нынешний или виртуальное нынешнее, если тебе не хватает общения.
3: А если виртуальный будущий?
0: Да. Я вот про что просто подумал. Да, мне сейчас как будто вот не хватает, когда за рулем еду, вот советов профессионала. Ну, вот когда рядом. Притормаживай, да. Уже можно вправо перестраиваться. Да. Не, нам надо было на другой поворотный. Вот этого вот как будто не хватает. А тут хоба, виртуальный нынешний, и тебе подсказывает, все хорошо.
3: Ожидаем. Оплачиваем премиумы все.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Понедельник, 4 мая. Утро – хороший момент, чтобы разобрать бумаги и навести порядок в рабочих списках. Надо быть осторожными с громкими идеями и лучше избегать споров.
2: Овны, разногласия на почве этики или культуры лучше мягко сгладить уместной шуткой.
1: Тельцы, предложения относительно долгов или совместных финансов могут быть весьма сомнительными. Не стоит им доверять.
2: Близнецы, скрытые мотивы собеседника могут проявиться, если задавать уточняющие вопросы, но постарайтесь обойтись без давления.
1: Раки, прежде чем съесть что-то вредное, прислушайтесь к телу. Может, ему нужно что-то другое?
2: Львы, не стоит давать невыполнимых обещаний. Это вызовет разочарование.
1: Девы, возможно, вам пора с чем-то расстаться, а для приобретения лучше подойдет другой момент.
2: Весы, убедитесь, чтобы в разговоре вы были поняты верно и стойте на своем.
1: Скорпионы, не верьте обещаниям золотых гор. Вероятно, кто-то просто хочет использовать вас.
2: Стрельцы, сегодня лучше сконцентрироваться на одном деле и не разбрасываться по мелочам.
1: Козероги, первую половину дня используйте для анализа недавних событий и подведения итогов.
2: А водолеи, в групповом общении сегодня лучше сосредоточиться не на удовольствии от общения, а на совместном деле.
1: Рыбы, возможно, ваш начальник будет несправедлив, но вам стоит принять ситуацию с мудростью и спокойствием.
2: И проснуться с хорошим понедельничным настроением.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: 8.13, точно московская, несмотря на то, что еще не физкульт-привет, будет он где-то через часик, хочется немного о спорте поговорить. Тут Казанский марафон состоялся на днях.
1: Так.
0: Ну, ты, наверное, в курсе, да, и, в принципе, наверное, люди, что вот когда человек очень долго бежит, ну, часами уже, да, то есть когда там 30 километров, 40 километров, то вот... Человек становится уже как оголенный нерв. Он становится очень чувствительным. Особенно вот если ты музыку слушаешь какую-то, да, вот потом видишь, там бегун, и он бежит и плачет. Вполне возможно, не потому, что
1: а там Джонни,
0: да-да-да. А у него Джонни, господи, это же песня была там в 9 классе,
1: конечно.
0: Да. Потому что человек очень чувствительным становится и восприимчивым ко всему и всем. Так вот, судя по всему...
1: Ты просто не бегала, я думаю, когда
0: судя по всему, в курсе всего этого была одна девушка из Казани, которая сделала своему парню предложение как раз-таки на марафоне.
1: Да?
0: Увидев любимого, бегущего, конечно же, к финишу, то есть уже после 40-ки, она схватила букет, коробочку с кольцом, догнала молодого человека, как только он пересек финиш, встала на одно колено, попросила руки и сердца. Избранник смелой спортсменки, ну, чтобы он еще ответил, конечно, ответил согласием. В таком состоянии, ты знаешь, как бы там, да, там со слезами
1: ответил согласие. А там рядышком, знаешь, кольцо было на бутылочке с водой, возможно.
0: Возможно. Но, кстати, пара познакомилась год назад на этом казанском марафоне, поэтому, да, это продолжение романтичной истории. Конечно, мы желаем паре счастливой свадьбы и классной семейной жизни.
1: А девушке хочется вообще высказать отдельный респект, чтобы девчонки брали, ну, какой-то, наверное, тоже с этого пример. Да, ну, может быть, первые написали кому-то, первые там спросили что-то.
0: Если даже проявление инициативы.
1: Да, даже на колено можно встать и сказать, а вот хочу, я заявила о своих намерениях. Девчонки, давайте, вперед.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Между тем на ретро-ФМ.
1: 8.17. Между тем, сегодня Всемирный день дарения, день щедрости. И мы эту тему обсуждаем с разных сторон. Вот насколько часто вы проявляете щедрость по отношению к вам, да, делимся историями, рассказываем о том, как гормоны счастья просыпаются, просто приливают к нам, когда мы занимаемся щедростью. Так что это даже, вы знаете, с какой-то меркантильной точки зрения выгодно. Но, как советуют, попытайтесь вот проявлять щедрость, не ожидая благодарности, вот так, чтобы человек не узнал, что это от вас. Вот тогда это будет чистота и больше про душу, чем про эго.
2: Так, ну, а вот Дмитрий такой написал: а у меня жадности много, я бы поделился этим ресурсом, не буду, жалко.
1: А еще честности много, это тоже хорошо, знаете, да, мы честность тоже приветствуем. Хочу пару историй рассказать, давай, интересных, вот про щедрость. Случай с чайными деньгами, вот в США официантка получила
2: есть
1: на чай
2: чайный чаевые. Чайный гриб, а да, есть да, чайные деньги?
1: Чайные деньги.
2: Давай.
1: Чаевые, 10 тысяч долларов от незнакомца.
2: Ой.
1: Тот сказал, что просто хотел сделать чей-то день особенным. Конечно, она разделила эти деньги со всем персоналом кухни. Ну,
2: она тоже
1: добрая,
2: сделала
1: классная история.
2: Особенный,
1: да,
2: день
1: прям
2: у кого-то.
1: Для кино. Вот. А еще, да, вот история мне понравилась. Я читал, да, про Турцию. Вот что там есть древняя традиция. Хлеб на крючке называется. Покупая хлеб, люди оплачивают вторую буханку и вешают ее на специальный,
2: классно,
1: крючок у входа, чтобы нуждающийся мог взять ее бесплатно и сохранить.
2: Слушай,
1: да,
2: это очень здорово, на самом деле.
1: Ну, да-да-да. Мне кажется, вот можно брать пример с таких традиций, да, вот и как бы из страны в страну, чтобы переходило, ну и, соответственно, люди помогали друг другу. Таких традиций и добрых поступков может быть много и в разных местах, не только в магазинах.
2: Ну, кстати, я знаю точно, что в Израиле и в Америке, в Израиле 100%, потому что, короче, все страны, которые с эмигрантами, новые страны, люди выставляют либо на улицу что-то хорошее, не помоечное, а прям вот, допустим, телевизоры, матрасы, или отдают вновь прибывшему человеку, и потом говорят: обязательно не продавайте это, а отдайте дальше тому, кто приедет,
1: да,
2: после вас.
1: Но есть известные рождественские, да, такие традиции, когда,
2: да,
1: под
2: Италии,
1: Рождество...
2: По-моему, тоже
1: вот Тони Робинс, конечно, которого все знают, да, вот этот мастер-наставник, коуч личностного роста, вот он с каждым годом все больше и больше и больше там фонд увеличил для того, чтобы помогать большему количеству семей под Рождество получить свои рождественские подарки, ну и, соответственно, рождественский стол, да, накрыть. Тоже, мне кажется, классная традиция, особенно в праздник, когда ты даришь, ну, маленькое,
2: да,
1: чудо.
2: Ну и вот, например, Вадим нам написал из Питера и прикрепил наш Саш фотографию, потому что, правда, на Новый год приехал, сделал нам подарочки, было очень приятно, и написал: я сам по себе щедрый человек, могу позволить себе купить подарок для кого угодно. Это все без какого-либо повода, как говорится, от души, от сердца. Ну и, собственно, приложил нам какие-то доказательства. А еще, говорит, почему никто не сказал, что Саша и Рита тоже щедрые? Они каждое утро делятся с нами зарядом веселья и бодрости. Ну а про Вадима и Ривмана с новостями вообще отдельная тема.
1: Будем продолжать и дальше, ребят. Ну а вы, пожалуйста, продолжайте писать наши комментарии, ваши комментарии, истории в Максе можно, можно в группе «Размена ВКонтакте». Мы везде найдем.
0: Между тем, на ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
7: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: И время, и деньги, и бонусы.
3: Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
11: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.
12: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
13: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
14: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
15: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
16: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: Зажигательный такой летний Хуанес на Ретро FM в продолжении первой смены. Саша и Рита здесь.
1: А у меня отличные новости из Японии подъехали. Там придумали виртуального кота, которого можно погладить. По-моему, супер. Короче, тоже, ну, VR-очки, оборудование. Да. Вот. И главное, что передается не только внешность кота, но и тактильные ощущения с помощью ультразвука. Ученые подтверждают, что вот прям в воздухе можно ощутить прикосновение к шерсти питомца, почувствовать его дыхание, вибрацию.
2: Слушай, ну что, виртуального бывшего уже создали. Виртуальный котик появился. Все, ты виртуально счастлива.
1: Получается, что да.
0: Реально, а не виртуально. Новости на Ретро FM от реального Вадима Рипмана.
3: Да, расскажу с удовольствием. Доброе утро. Итак, в аэропорту Шереметьево усилили контроль пассажиров, прибывающих из-за границы. Как сообщили в пресс-службе авиагавани, это привело к увеличению времени прохождения всех необходимых процедур после прилета. Пассажиры внутренних рейсов и вылетающие из Шереметьево обслуживаются в обычном режиме. В связи с жалобами пассажиров и публикациями в СМИ, Ространснадзор начал мониторинг ситуации. Персонал Шереметьево принимает все меры для устранения последствий сбоев. Россиян в будущем году ожидает 118 выходных дней. Это следует из подготовленного Минтрудом производственного календаря. Ранее министерство представило проект постановления правительства, в котором указаны рабочие и праздничные дни в 2027. Так, будущие новогодние праздники продлятся 11 дней. Они начнутся 31 декабря этого года и закончатся 10 января уже следующего. Поезда калининградского направления прибудут с опозданием из-за аварии в Литве. В частности, два поезда «Калининград-Москва», которые должны были прибыть в столицу 2 и 3 мая, движутся до сих пор по территории Литвы с отклонением от графика более чем на 18 часов. Поезд «Калининград-Санкт-Петербург» движется по Белоруссии с задержкой 4 часа. Причиной назвали аварию на путях в Каунасском районе Литвы, где с рельсов сошли локомотив и 4 грузовых вагона. Уроки для первоклассников в мае и сентябре при хорошей погоде можно было бы проводить на свежем воздухе, чередуя их с занятиями в помещении. Такое мнение высказал замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, такой подход может стать частью образовательного процесса, будет стимулировать интерес детей к занятиям. Подобная практика часто используется в зарубежных школах, отметил общественник. Между тем, самым любимым предметом российских школьников стал английский язык. Его выбрала половина опрошенных с минимальным отрывом. На втором месте обществознание. В топ-5 также вошли биология, математика и русский. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. Остальные предметы заметно уступают лидерам. История, литература, география набрали меньше голосов. И еще назову официальные курсы валют на сегодня. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88.64. А с вами остается утреннее шоу «Первая смена» на Ретро FM. С добрым утром!

0: Первая смена подготовила для вас игру, хотя нет, это мы вместе с вами ее подготовили в соцсетях. Был опрос на актуальную тему про щедрость, и вот оно, готово особое мнение.
1: Друзья, звоните, потому что опрос сделан исключительно вашими руками. Головами, конечно же, сердцем 100%. 23-24-88-3, код Москвы 495, а будем выигрывать умную колонку.
2: Пробки на дорогах.
3: 45 минут ехать через Большой Обуховский мост от Мурманского шоссе до Софийской улицы, 35 по проспекту Большевиков от улицы Подвойского до улицы Калантай, 15 минут по Уральской от Железноводской до Большого проспекта Васильевского острова. 6 км в час скорость на набережной Фонтанки от Вознесенского до Московского проспекта, на Шафировском от КАД до Индустриального, 10 км в час на проспекте Культуры от КАД до проспекта Просвещения, по данным Яндекс.Карт.
4: Реклама.
5: Кроссовер CS35+ за 2 миллиона 280 тысяч. Автомобили в наличии. Чинган Центр Автопортрет. Школьная 75, корпус 2. 605-77-22. Чинган Центр Автопортрет.
6: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 миллионов 600 тысяч рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер один. 305-3355.
7: Застройщик ООО «СЗС-3». Акция на квартиры до 27 метров квадратных при 100% оплате. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Весна, музыка и яркие моменты семейного праздника. И все это на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи» в заключительном матче сезона. Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлечения для всей семьи, буфеты с кухнями разных стран и детским меню. Откроет матч выступление Доры.
9: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
10: Ретро-ФМ представляет в преддверии лета большой концерт Владимира Кузьмина и группы «Динамик». 28 мая на крыше Roof Place. Волна драйва, танцы и любимые песни. Билеты без комиссии на сайте musicartgroup.ru. 6+.
11: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты. Ретро FM. Санкт-Петербург. 88.0.
12: Ретро FM.

0: Итак, особое мнение игра, которое составлено из ваших опросов и ваших ответов. В общем, был у нас вопрос по поводу щедрости. Да, собрали мы голоса, проценты. И вот Татьяна из Москвы будет разгадывать тайну. Здравствуйте, Татьяна.
1: Доброе утро.
2: Татьяна, скажите, вот мы сегодня обсуждаем щедрость. Ну, сложно после мэски говорить. А вы вообще считаете себя щедрым человеком? И если да, то как это проявляется?
1: Я очень. Всегда помогаю своим родителям, помогаю посторонним.
2: Ой, какой вы молодец.
0: Прекрасно.
2: Не останавливайтесь, Татьяна. Так, ну что, ну мы сейчас будем как бы большинство все-таки слушать.
0: Разгадывать, да. Всемирный день щедрости. Мы спросили, а вы щедрый человек? Было 4 варианта ответа. Да, очень. Второй. Иногда. Третий. Это не мое. И четвертый вариант. Берите конфетку. Итак, нужно выбрать самый популярный ответ. Как думаете, большинство за что проголосовало? Да, очень.

0: 17%. Да, очень сказали 23% человек. Все-таки честные люди.
1: Ну, а правильный ответ озвучит певица Алсу.
0: Сказали 53%.
1: Ровно 53, больше половины позволяют тебе все-таки совершать такие поступки. Ну и, видимо, имеются такие возможности. Татьяна, вам спасибо большое. Да, самое главное, вот продолжайте доброе дело, да, и ту помощь, которую вы оказываете по отношению к родным людям, и не только к родным, как вы сказали, это прекрасно. Queen, Radio Gaga, тоже прекрасно на Retro FM.

0: сегодня в Москве, ясное солнце светит. И как раз на песне Тани Булановой, оба, солнце пропало, сейчас как будто дождь пойдет.
1: Пошло, да.
0: Это что за шуточки музыкально-погодные там у вас? Ну, видимо, чувствуют плейлист погода, да?
1: Конечно, но все равно 23-25 сегодня.
0: Конечно, наслаждаемся невероятным маем, суперским плейлистом. Саня, ты тоже хорош, молодец, сводишь как боженька. Это люди пишут, это не, это не исключительно наше мнение, да-да-да. Завивка топ. Вот, что мы еще хотим вам сказать? Так, про спорт расскажем, но в свое время.
1: Много всего, да, у нас нейрохит впереди, у нас спорт впереди. У нас сегодня день щедрости, иначе почему вы думаете, Александр Сане так много комплиментов сказал? Это он празднует. И вы нам тоже пишите по поводу того, насколько вы щедрый человек. У нас для этого, знаете, сколько соцсетей. Да все у нас есть, еще и Макс присоединился. Давайте об этом поговорим, давайте это будем делать, что самое важное. Ну а мы это очень скоро прочитаем.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: А теперь о погоде в Петербурге. Сейчас в нашем городе 12 градусов, ощущается почти так же. Сегодня придут дожди во второй половине дня и вечером, а с ними и умеренный юго-западный ветер. Давление окажется ниже нормы. Будет облачная погода и до 16-18 градусов тепла. В эти минуты в Петербурге плюс 12, примерно так же и по ощущениям.
4: Реклама.
5: Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
6: В центре Васильевского.
5: Квартиры в рассрочку на 2 года.
6: В центре Васильевского.
5: Квартиры с первым взносом от 20%.
6: Впервые и только в мае.
5: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: АЗС «Татнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
8: Кофе хотите?
7: Это намек?
8: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
7: Нет кофе, нет бонусов?
8: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года. Заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
9: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
10: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355.
9: Застройщик ООО «СЗС-3». Акция на квартиры до 27 метров квадратных при 100% оплате. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Санкт-Петербурге. 325-94-94.

0: 8 майского понедельника всем, кто вместе с Retro FM. Это первая смена. И, как всегда, в начале часа новости свежие от Вадима Ривмана.
1: Да, поделюсь информацией. Доброе утро. Итак, школьникам напомнили о наказании за списывание на единых госэкзаменах. Попытки подстраховаться на экзамене с помощью техники могут обернуться аннулированием результатов и даже штрафом. Об этом газете «Ру» рассказал адвокат Антон Ключко. Он объяснил, что с точки зрения закона не имеет значения, каким именно способом школьник пытается списывать. Максимальное наказание – это штраф до 5000 рублей. Иногда ограничиваются предупреждением, а в редких случаях дело могут прекратить по малозначительности, например, если у школьника нашли телефон, но он им не пользовался. В российской столице 9 мая будет пасмурно и облачно, температура опустится до плюс 10 градусов, но серьезного похолодания со снегом уже не будет. В ближайшие дни же в столице будет практически лето. Воздух прогреется до плюс 26, днем местами возможны кратковременные дожди, завтра синоптики обещают нам первую майскую грозу. ЧП в Колумбии. Монстр трак влетел в толпу. Погибли 3 человека. По последним данным, еще около 40 пострадали. Женщина-водитель потеряла контроль над автомобилем во время выполнения трюка. И в результате монстр трак направился в сторону толпы и снес ограждение. Затем автомобиль влетел в фонарный столб. Это вызвало короткое замыкание. Дональд Трамп назвал неприемлемым новое предложение Ирана по урегулированию конфликта. Трамп сообщил, что решил отказаться от него. Утверждалось, что в плане, который состоит из 14 пунктов, говорится в том числе о выплате репараций, снятии санкций, новых правилах судоходства в Ормузском проливе и прекращении американской морской блокады. Также СМИ писали, что Тегеран готов открыть Ормузский пролив и отказаться от обогащения урана на срок до 15 лет. Ну и последнее. В Финляндии изобрели способ попасть в сауну, не выходя из дома. Ученые создали VR-систему, которая дает почувствовать жар бани и холод обливания. В основе интерфейса очки виртуальной реальности и специальная куртка со встроенными элементами. В виртуальном пространстве воссоздана классическая финская сауна. В руках у человека ковш с трекером. Если зачерпнуть им виртуальную воду и плеснуть на камни, в симуляции появляются пар и характерный звук, а пластины в рукавах нагреваются. Есть в программе имитация контрастного душа. Если опрокинуть на себя ведро, то температура элементов куртки падает, а вибромоторы добавляют тактильное ощущение струй воды. Еще назову курсы валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88.64. Далее первая смена на Ретро FM. Я желаю вам хорошего дня.

0: 7 10 столицы. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Да, помимо спорта и нейрохита, который мы планируем в ближайшее время, сегодня день щедрости. Эту тему раскрываем со всех сторон, в том числе, как это правильно делать для того, чтобы и людям было приятно еще получать от этого максимальное удовольствие. Да, научный подход никто не отменял.
1: А еще Саша так щедро подготовил вам спортивные новости. Это буквально очень скоро будет. Услышите сами.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: смене.
1: Так, сегодня понедельник, 4 мая. Пришли в себя, проснулись, настроились, насколько это возможно, на работу и разобрались. Утро – хороший момент, чтобы разобрать бумаги и навести порядок в рабочих списках. Надо быть осторожными с громкими идеями и избегать споров.
2: Он и разногласия на почве этики и культуры лучше мягко сгладить уместной шуткой.
1: Тельцы – предложения относительно долгов или совместных финансов могут быть весьма сомнительными. Не стоит им доверять.
2: Так, близнецы, скрытые мотивы собеседника могут проявляться, если задавать уточняющие вопросы, но постарайтесь обойтись без давления.
1: Раки, прежде чем съесть что-то вредное, прислушайтесь к телу. Может, ему что-то другое нужно.
2: Львы, не стоит давать им выполнимых обещаний. Это вызовет разочарование.
1: Девы, возможно, вам пора с чем-то расстаться. А для приобретения лучше подойдет другой момент.
2: Весы, убедитесь, чтобы в разговоре были поняты верно. И стойте на своем.
1: Скорпионы, не верьте обещаниям золотых гор. Вероятно, кто-то просто хочет использовать вас.
2: Стрельцы, сегодня лучше сконцентрироваться на одном деле и не разбрасываться по мелочам.
1: Козероги, первую половину дня используйте для анализа недавних событий и подведения итогов.
2: Водолеи, в групповом общении сегодня лучше сосредоточиться не на удовольствии от общения, а на совместном деле.
1: Рыбы, возможно, ваш начальник будет несправедлив, но вам стоит принять ситуацию с мудростью и спокойствием.
2: Но сейчас, как обещали, у нас спорт.
1: Примем.
0: Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Физкульт, привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: И все-таки на первом. Это я про Краснодар, ФК. В общем, состоялся очередной тур, да, РПЛ. Гол Джона Кордобы принес Краснодару победу над Акроном в гостях. 1-0. Матч закончился, а мяч колумбийца на 53-й отменили после ВАР. Все начали подозревать что-то, но все-таки Краснодар в рамках игры все решил. Таким образом, команда Мурат Мусаева на одно очко опережает «Зенит» за два тура до конца сезона. Интрига будет действительно до середины мая. Сочи обыграл, в свою очередь, Оренбург благодаря хет-трику Кравцова 3-1. Ахмат победил Пари НН 2-0. Да, еще новость. Нападающий Спартака Антон Заболотный провалил тест на допинг. Но доиграет сезон без ограничений. Да, Русада разрешила. В общем, по данным инсайдеров, Заболотный принимает иностранный препарат для лечения сосудов и получил несколько пачек аналога с запрещенным веществом в составе. Так это или нет, может, узнаем, а может и нет. Интер стал чемпионом Италии в 21 раз за три тура до конца сезона, победив Парму. Да, это первые тренерские трофеи Кристиана Киво. По числу скудетто в Италии лидирует Ювентус, на счету которого 36 трофеев. У Милана, вот чуть меньше, чем у Интера, 19 чемпионских титулов. Еще Аль-Наср проиграл впервые с января после рекордных 20 побед подряд. Команду Криштиану Роналду на 5 очков опережает Аль-Хилаль, проведя на матч больше. Далее о теннисе. Яник Синнер разгромил Зверева в финале Мастерса в Мадриде. И Синнер первый теннисист, взявший трофей 5 Мастерсов подряд. Далее Акбарс выиграл серию с Металлургом 4-1. И в 6-й раз сыграет в финале Кубка Гагарина. Поздравляем. Да, повторение рекорда КХЛ, кстати. Казанцы впервые с 23-го года вышли в решающую серию. И такое бывает. НХЛ. Филадельфия прошла Питтсбург в первом раунде Кубка Стэнли, победив 1-0 в овертайме в 6-м матче. А Монреаль повел 3-2 в серии с Тампой. Это все новости спорта к этому часу. Впереди Адриана Челентано. Ну, дайте нам Италии.
0: Физкульт, привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: Всем классного майского утра от первой смены. Саша и Рита на местах.
1: А я вам расскажу, как майское сейчас станет еще лучше. Вообще майские, потому что скоро же еще будет несколько денечков. Короче, можно получить бесплатное путешествие. Вообще, это просто мечта для меня. Ухаживая за чужим песелем. Вот понравишься чужому ретриверу или мультипу.
0: И, пожалуйста, в Швейцарию, да, позову
1: да,
0: тебя,
1: да, да.
0: Как специалиста.
1: Короче, есть такой сервис. Да. Хаус-ситеры, которым ты доверяешь. И не с детьми сидеть, потому что, ну, дети, ну, в конце концов, кто из нас не падал? А вот пёсели с маленькими носичками. Ты регистрируешься. И, например, не знаю, если понравишься пёсику, 2 недели живешь в Тоскане, поливаешь чужой виноград, а за это чешешь за ушком маленькую пирожочечку. И все. Вот. Ну, правда, естественно, конкуренция достаточно велика. Это где-то 5 человек на место. Но я думаю, мы с Рыжим, знаешь, в кадр бы вдвоем посмотрели. Вот, и нам бы сказали, конечно, приезжайте.
0: А то есть ты думаешь еще и Рыжего с собой привезти?
1: Не-не-не, слушай, ну, нет Рыжего.
0: Ну, со своим самоваром, ну ты чего?
1: Не, Рыжий, я думаю, ему вообще не понравится. Он у меня гальяновский, он бы там, знаешь, за кошками поносил, на дачку в Тверь съездить.
0: Там, да-да-да, агрессию проявлять.
1: Это вообще не нужна, понимаешь? А мне нужна.
2: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров. Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Лента. Поставщик шашлыка номер 1 и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
4: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Ранирска. Модель за 2025 год.
5: В ленте.
6: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи. Разбирайтесь в сложных темах. Редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
10: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
13: От Вернер?
12: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
13: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
12: Чижик. 100% гарантия качества.
14: Чижик.
5: Подробности на сайте чижик.клаб.
14: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
15: Подробности у официальных дилеров. И на сайтах amoto.ru и jq.ru.
16: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радиохаб – бесплатный плеер в нашем телеграм-канале.
17: Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: Сегодня Всемирный день щедрости, и мы сегодня это не только обсуждаем, но и призываем, и делимся историями, кто и как практикует. Есть же разные способы, как щедрость проявлять, и это, конечно, не только деньги, но иногда и услуги. Например, психологи рекомендуют написать письмо признательности, отправить сообщение учителю, бывшему коллеге или просто старому другу, который на вас повлиял. Вот так и скажите, что до сих пор помню твой совет, поступок, да, и поблагодарить человека, например, можно. Вот, делиться книгами или какими-то вещами, призывают. Станьте навигатором. Вот это интересно. Если видите человека, который растерянно смотрит в карту или по сторонам, подойдите и просто спросите, вам помочь что-то найти?
2: Вот Анна как раз написала нам фактически по этому же поводу сообщение. Доброе утро. Утро. Да, всей ретро-стране, утренним звездочкам, Ритуле, Саше. Вот щедрость — это понятие огромного масштаба, не только материальное. Можно быть щедрым на радость и заряжать этой радостью всех, кому грустно. Можно быть щедрым на душевное тепло, от него даже самое черствое сердце станет добрым. Можно быть щедрым на мудрость, и меньше станет необдуманных решений. В общем, будем щедры на любовь, друзья. Это востребовано всегда.
1: Да,
2: вот
1: да,
2: так
1: да.
2: Вот тоже.
1: Широко и глубоко. Подарите свой голос, вот еще советую. Оставьте позитивный комментарий под постом малого бизнеса, творческого человека или просто какого-нибудь 100%. Блогера, который вам нравится. Потому что в океане критики, ну, правда, оно простое доброе слово на вес золота. Действительно, давайте вот сегодня в день щедрости договоримся, что будем писать только положительные посты, добрые посты, с хорошим посылом, созидательным,
2: да.
1: Вот, где бы вы там ни находились. А если что-то плохое, то лучше ничего не сегодня
2: не пишите. Не, ничего не писать. Еще все сегодня пишут, одна я не знала, потому что не смотрела, что вот могу поделиться знаниями. Сегодня день Звездных войн, да прибудет с вами 4 мая. Очень много людей это написало, и в том числе у нас в комментариях, в соцсетях я видела, в своих личных. Поэтому, ребят, для кого этот праздник как бы что-то значит, то как там, как это называлось, подняли мечи световые, правильно?
1: Ну, я тебе фразу сейчас не скажу так сходу.
2: Но это не важно, просто там же были мечи
1: поднять
2: световые.
1: Поднять мечи, да-да-да.
2: Все, хорошо. Все, будет. Всех поздравили.
1: Половина десятого. Новости. Вадим Ривман.
3: Да, рассказываю обо всем по порядку. Доброе утро. Итак, атаковавшие Воронежскую область украинские дроны повредили 13 частных домов. Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. По словам главы региона, сегодня ночью силы ПВО уничтожили 12 беспилотников ИСУ над 4 районами Воронежской области и одним городским округом. В одном из районов из-за падения обломков повреждены 13 частных домов, а также машина и крыша торгового центра. Новая операция США на Ближнем Востоке – проект «Свобода», так назвал ее Дональд Трамп. Американский президент заявил в соцсетях, что сегодня утром штаты начнут освобождать суда, застрявшие в Ормузском проливе. Помощь окажут странам, не участвующим в конфликте. В операции задействуют ракетные эсминцы, более 100 самолетов, беспилотники и 15 тысяч военных. Они будут охранять маршрут исследования судов, отражать атаки, сообщать о фарватерах, где нет мин. В Иране назвали любое вмешательство в судоходство в проливе нарушением перемирия. Мошенники стали красть данные у ветеранов в преддверии Дня Победы. Злоумышленники звонят под видом сотрудников социального фонда, Минтруда или соцзащиты, выпрашивая реквизиты карты для якобы зачисления выплаты. Об этом агентству ТАСС сообщила эксперт платформы «Мышеловка» Александра Пожарская. Она подчеркнула, что настоящие выплаты не требуют предварительных звонков и тем более кодов из СМС. Деньги поступают на счет автоматически. Убийца Джона Леннона может выйти на свободу. Власти Нью-Йорка рассматривают возможность принятия двух законопроектов, которые могут привести к досрочному освобождению самых известных преступников США, включая Марка Чепмена, убийцу участника легендарной группы Beatles. Первый законопроект, касающийся условно-досрочного освобождения для пожилых, позволит лицам в возрасте от 55 лет и отбывшим не менее 15 лет заключения подавать прошение о досрочном освобождении, независимо от тяжести совершенных преступлений. Звездопад под названием «Майские акварииды» можно будет наблюдать до 10 мая. В эти дни можно увидеть 30 и больше вспышек в небе, сообщили ТАСС в пресс-службе московского планетария. «Майские акварииды» — это ежегодный поток метеоров из созвездия Водолея. Максимум ожидается в ночь на 6 мая. Но начинать наблюдение можно уже грядущей ночью, советуют астрономы. Лучше всего поток виден из южного полушария Земли, но россияне тоже смогут наблюдать это событие. Самое удачное время для этого – предрассветные часы. Еще назову курсы валют. Доллар – 74 рубля 80 копеек. Евро – 88,64. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем удачного дня.

0: Столица 9.39. Саша, Рита на местах. У нас есть нейрохит для вас.
1: Да, мы должны спеть уже. 9.39. Солнце опять фактически выходит в Москве. Вот чтобы мы его все вызвали, может, мы вокалом сможем это сделать? Ну, хотелось бы как-то. Ну, либо оно еще больше
2: ты
1: скроется.
2: Шамана вызываешь сейчас?
1: Нет.
2: Нам нужен.
1: Давайте сами. 23-24-88-3, код Москвы 495. Слушатель, звони. С тобой как-то подушевней.
3: Пробки на дорогах.
4: 45 минут можно потерять на проспекте Большевиков по пути от улицы Подвойского до улицы Калантай. 20 минут ехать по Октябрьской набережной от улицы Крыленко до Володарского моста. 15 по Московскому шоссе от Витебского проспекта до Дизельного проезда. 6 км в час скорость на Политехнической улице от улицы Курчатова до площади Мужества. На Московском проспекте от Обводного канала до Загородного проспекта. 10 км в час на Каменноостровском от Левашовского до Кронверкского. По данным Яндекс.Карт.
5: Реклама.
6: Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
7: В центре Васильевского.
6: Квартиры в рассрочку на 2 года.
7: В центре Васильевского.
6: Квартиры с первым взносом от 20%.
7: Впервые и только в мае.
6: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Кроссовер CS35+ за 2 280 000. Автомобили в наличии. Чанган Центр Автопортрет. Школьная 75, корпус 2. 605-77-22. Чанган Центр Автопортрет.
9: Идеальный выходной. Весна, музыка и заключительный домашний матч на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи». Начало матча в 15.00. За 2 часа до игры вас ждут развлекательные площадки, рестораны и буфеты с кухнями разных стран. Откроет матч яркое шоу и выступление «Доры».
10: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
11: Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в Московском районе. М-36. Приватный двор с фонтаном. Свой детский сад. Французские балконы. Мастер-спальня. Трехметровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М-36 по программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М-36. Мечта ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555.
10: Застройщик ООС ЗГВС Пулковский. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: 15 мая Марк Тишман подарит петербуржцам волшебный музыкальный вечер в концертном зале «Колизей».
13: Стану твоим ангелом.
12: Любимые песни, бархатный тембр и обескураживающая искренность артиста. 15 мая. Марк Тишман. «Колизей». Билеты на сайте alloshow.ru и в кассах города. 12+.
14: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты. Ретро-ФМ теперь еще ближе. Подключайте «Радиохаб».
15: Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале.
14: Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу.
15: Не выходя из мессенджера и не отрываясь от общения.
14: Не нужно скачивать и обновлять приложение. Никаких лишних кнопок. Переходите в телеграм-канал «Ретро-ФМ», запускайте «Радиохаб»
15: и слушайте наш эфир, где бы вы ни находились.
14: «Ретро-ФМ» 88.

0: представили, что да. хочется, чтобы вы подольше задержались в эфире.
1: А потому не торопясь, напомним о правилах. Да, у нас нейросеть меняет хиты, проверенные временем, только музыкальную их часть, а слова оставляет прежними. Вот как раз-таки благодаря этим словам можно и победить в нашей игре, разгадать, кто поет оригинал, а может быть даже исполнить несколько строк вот именно с той оригинальной мелодией.
0: У меня такой вопрос, просто вопрос. А вы же в Москве бывали?
2: Нет, но планирую в этом году, в июле, первый раз в жизни.
0: Планирую. А есть какой-то план вот по центру, куда пойдете?
2: Так, просто... Мы страшны своей импровизацией.
0: Все, супер. Просто задала вопрос, как будто бы, да? А теперь что, будем песню слушать?
1: Да, сосредоточьтесь на тексте.

0: рукой. Так, ну здесь как будто сразу либо напевать, либо исполнителя называть.
1: Зачем подсказывал? Тут все так в лоб.
2: Ой, даже вот примерно не могу представить. Может, потому что очень сильно волнуюсь.
1: А-а-а. Не волнуйтесь.
0: Ну кто про переулочки Арбата пел? Кто мог исполнить? Маэстро какого-нибудь назовите.
1: Да, прям маэстро.
2: Так, ну маэстро у меня один приходит на ум, это мой любимый, это Дмитрий Маликов.
0: Дмитрий Маликов, хороший маэстро, и моей знакомой тоже нравится, но здесь он не сработает.
1: Но для меня не маэстро, а крашек.
0: Что ж, давайте у нас вторая еще подсказочка.

0: Ну, понятнее уже по словам не будет, да, да. Потому что здесь припев.
1: Нужно отгадывать маэстро.
0: Кто же те самые переулочки Арбата? Пропаду, исчезну я.
1: Я знаю, как подсказать. А вот скажите, а приехать в Москву, это мечта была у вас? Она, ну, сбылась или не сбылась? Ну, сбудется, может быть. Мечты,
2: мечта
1: они...
2: была.
1: Так, ну...
2: Она не была навязчивой идеей, но была мечтой.
1: Мечта, да? Да, да. Ну, то есть мечты
0: есть
1: сбываются,
0: те, которые
1: правильно?
0: Как будто подробнее, музыкально об этом рассказывают исполнители.
1: Да, а некоторые не сбываются. А ваша мечта сбылась. Вот.
0: 3 секунды на размышление.
2: Ну, может быть, Юрий Антонов?
0: Принимается. Хорошо, давайте ответ поставим, оригинальчик. Ну, конечно, это маэстро Юрий Антонов и его знаменитые переулочки Арбата, которые приносят годовую подписку на музыкальный онлайн-сервис для Лейсан. Поздравляем!
2: Спасибо,
0: и ждем в Москве, да. Обязательно пройдитесь по переулочкам
1: Придется
0: Арбата.
1: Придется теперь идти по переулочкам Арбата.
0: Это 100%. Точно. Теперь они, да, ваш знак успеха. Поздравляем, оставайтесь на связи. Ну, а мы давайте прогуляемся вместе с маэстро.

0: три дня решила разместиться в Москве как раз и гулять под композиции, проверенные временем, такие, как только что нам исполнил Юрий Антонов.
1: Ой, прям вот так вот возьмешь холодненький. Я даже не знаю, какой напиток. Вот какао, мне кажется. Хотя какао нет, зимний. Давай кофеечек холодненький. Но так как это Москва, все-таки это Флойд Вайт на банановом.
0: Рафом хотя бы не порть хит «Проверенный временем». Да-да-да. Имей совесть, знаешь, святость песни не нарушай.
1: Тут Антонов, а ты со своим банановым рафом, понимаешь?
0: Это же, да-да, вещи, конечно, не совесть. Это как богохульство, потому что нельзя под такие песни. Вот, а что у нас впереди?
1: Возьми газировку, ладно.
0: Да, правильно. Знаешь, или тархунчик, или там буратино. Обратный отчет будет совсем скоро. Мы продолжаем обсуждать щедрость. Да, сегодня будет праздник, Всемирный день щедрости. Обсуждаем, кому это полезно, как это можно проявлять, оригинальные
1: призываем,
0: способы.
1: Призываем, опять да. же, если есть сегодня возможность, ну, не знаю, любой приют, куда-то еще.
0: Ну, и раз уж мы говорим, что, да, сегодня вот проявлять добро и щедрость, напоминаем о том, что, во-первых, можно писать в наших соцсетях по этому поводу, и, во-вторых, если уж и пишете сегодня в соцсетях, в любых, да, под любимым, по любыми постами, то пишите добро.
1: Да, давайте
0: вот сегодня будут какая-то похвала, комплименты, что-то хорошее в адрес вот создателя этого поста.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: И несколько слов о погоде в Петербурге. Сейчас в нашем городе 14 градусов, примерно так же и по ощущениям. Сегодня придут дожди во второй половине дня и вечером, а с ними и умеренный юго-западный ветер. Давление окажется ниже нормы. Будет облачная погода и до 16-18 градусов тепла. В эти минуты в Петербурге плюс 14 ощущается почти так же.
4: Реклама.
5: И раз, и два. Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути. Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот. Но плюс.
6: Азастатнефть. Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
7: Кофе хотите?
6: Это намек?
7: Никаких намеков. Покупаете любой кофе. Получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
6: Нет кофе, нет бонусов?
7: Есть. Но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Статнефть» и получайте дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Статнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.statneft.ru.
8: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер один. 305-3355.
9: Застройщик ООО «СЗС-3». Акция на квартиры до 27 метров квадратных и 100% платье. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Ретро-ФМ представляет. Валерий Сюткин. 10 мая. Весенний концерт главного стиляги из Москвы. В этот вечер вас ждут солнечный твист и любимые песни. 10 мая. Клуб космонавтов. Валерий Сюткин. Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. 16+.
11: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 325-94-94.

0: Ну ведь 10 уже, куда спать? Давайте быстрее просыпайтесь, включайте погромче, тут хиты для вас подготовили. Первая смена. Ну и, конечно, специальный десерт от Вадима Ривмана. Новости свежие.
1: Новости будут. Привет, доброе утро. Итак, правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов об увеличении ряда государственных пошлин. Согласно документам, плата за прием в гражданство и выход из него может составить 50 тысяч рублей. За выдачу вида на жительство предлагается установить пошлину в 30 тысяч, а за его замену 6 тысяч рублей. Разрешение на временное проживание в случае утраты документов обойдется в 5 тысяч, при этом от уплаты пошлины. Планируется освободить ряд категорий, в частности, бывших граждан Советского Союза, участников программы добровольного переселения соотечественников и членов их семей. 30 пожаров обнаружены за 3 выходных дня в лесах Иркутской области. Их общая площадь составила 450 гектаров. Об этом сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Причиной всех возгораний так или иначе стали люди и их неосторожное обращение с огнем, уточнил чиновник. Сразу 2 европейских саммита открываются сегодня в Ереване. Ожидается, что в столицу Армении прибудут почти все руководители Евросоюза. На мероприятие соберутся около 50 глав государств и правительств, в том числе канадский премьер, лидеры Грузии, Турции, Азербайджана. Среди основных тем – военная поддержка Украины и борьба против России. Переговоры с европейцами пройдут на фоне предстоящих парламентских выборов в Армении. Они состоятся 7 июня. В Москве неоднократно отмечали, что спокойно относятся к дискуссии о развитии отношений между Ереваном и Брюсселем, но совмещать членство страны в ЕАЭС и Евросоюзе невозможно. На Солнце произошла первая в мае сильная вспышка предпоследнего класса мощности. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури, но прогноза по ним пока нет. Ну и последнее. Овощной оркестр из Лондона сыграл Моцарта на моркови и батате. Квартет исполнил маленькую ночную серенаду на инструментах, сделанных из овощей. Вместо флейты, скрипки и виолончели использовали морковь, кабачок и батат. Необычную музыкальную группу основал биохимик Тим Кренмор. Однажды он поспорил с другом, что научится делать блок флейты из моркови. У него получилось, а позже он пригласил в проект выпускников Королевской академии музыки. Для выступления артисты используют исключительно овощи. После концертов музыканты моют овощи, нарезают, жарят во фритюре и съедают свои инструменты. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88,64. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Эксперимент 11-го. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: А знаешь, что я обратил внимание?
1: А ну-ка.
0: На доллар. Доллар там майский какой. 74,80 всего. Вот Москва при Собянине, да, а доллар при Владимире в Манихорошевке. Ребят, не упускайте, если там кому что надо.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: гороскоп.
1: В первой смене. На Ретро-ФМ.
2: Расскажем гороскоп на 4 мая, понедельник. Утро – хороший момент, чтобы разобрать бумаги и навести порядок в рабочих списках. Надо быть осторожными с громкими идеями и избегать споров.
3: Овны, на разногласия на почве этики или культуры лучше мягко сгладить уместной шуткой.
2: Тельцы, предложения относительно долгов или совместных финансов могут быть весьма сомнительными, не стоит им доверять.
3: Так, близнецы, скрытые мотивы собеседника могут проявиться, если задавать уточняющие вопросы, но постарайтесь обойтись без давления.
2: Раки, прежде чем съесть что-то вредное, прислушайтесь к телу. Может, ему нужно что-то другое.
3: Да, львы, не стоит давать невыполнимых обещаний, это вызовет разочарование.
2: Девы, возможно, вам пора с чем-то расстаться, а для приобретения лучше подойдет другой момент.
3: Весы, убедитесь, чтобы в разговоре вы были поняты верно и стойте на своем.
2: Скорпионы, не верьте обещаниям золотых гор. Вероятно, кто-то просто хочет использовать вас.
3: Так, стрельцы, сегодня лучше сконцентрироваться на одном деле и не разбрасываться по мелочам.
2: Козероги, первую половину дня используйте для анализа недавних событий и подведение итогов.
3: Водолей, в групповом общении сегодня лучше сосредоточиться не на удовольствии от общения, а на совместном деле.
2: Рыбы, возможно, ваш начальник будет несправедлив, но вам стоит принять ситуацию с мудростью и спокойствием.
3: Просыпайтесь, ребята, в этот майский понедельник.
1: Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Доброго майского утра. В столице 10.13.
1: Так, давай вспомним какие-то ситуации, которые вот, ну, невозможны. Например, чтобы сейчас нам стало по 20. Невозможно, да?
0: Есть такое.
1: Например, десятером в одну машину, ну, маленькую.
0: Ну, почти понесите. Возможно, если еще на крыше невозможно, будет вот такая специальная,
1: да,
0: штука грузовая.
1: А, например, чтобы ты себе кудри завил. Ну, невозможно, да? Вот, еще россиян, как бы, ну... Отказаться от алкоголя после майских праздников на месяц, убедить, призвать, это тоже невозможно,
0: заставить,
1: уважаемые доктора. Но врачи поделились рекомендациями. Сказали, что, ребят, ну как бы смотрите, вот вы поели немножечко на первое число, ага, шашлычки и так далее. Жирненько. А все. А постарайтесь теперь месяц, ну, как-то не злоупотреблять.
0: И они такие, если бы мы знали, что нам месяц не разрешат,
1: конечно,
0: потом пить.
1: Не, а во время? То есть люди прям сразу поставили бокал на стол, такие, ну тогда...
0: Но самое жесткое там даже не алкоголь, там же газировка, говорили, вот самая несовместимая.
1: Конечно,
0: почему-то.
1: Конечно. Ты так и скажешь. Своей. Mm-hmm. Да слушай, там ты все перепутала.
0: Я все продумал, я заранее
1: там
0: их отправил из Москвы.
1: Там про тархун говорили и кепчук, понимаешь? А это можно. Главное, чтобы не вредил здоровью.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: Ну а сейчас ваши истории на тему Всемирного дня щедрости. Вот Ксюнка пишет в Максина. Доброе утро, любимый Саша Ритуля. Пишу вам из Севастополя. Я ежегодно работаю на набережной, продаю вяленую рыбу собственного производства. И вот у нас уже начались праздничные будни. В один обычный день я стою на рабочем месте с рыбкой. И подходит мужчина и говорит: я куплю у вас всю рыбу, что у вас есть, чтобы вы пошли домой отдыхать. На что я улыбнулась и не поверила, что он так и сделал. Было очень приятно. Спасибо большое ему за такой прекрасный день. Очень хочется всем пожелать действительно быть добрыми.
2: Конечно. Вот у бабушки, если видите, какие-то цветочки или еще что-то продают. Я вспомнила даже про себя, про свою щедрость. Это было достаточно давно. Я училась в университете, и мы все летали на Байконур. Ты не поверишь. Все активисты, КВНщики. И я прям помню, мы приехали, и стоит какая-то женщина. Ну, это было, ну, лет 10, наверное, назад. И там такая вкусная столовая на Байконуре. Она стоит, продает какие-то пирожки тоже. И мы такие говорим: ой, а сколько стоят пирожки? Она называет что-то типа 15 рублей. И мы говорим: за один? И она говорит: ну нет, это за все. И мы, конечно, с ребятами выкупили вообще все. Это было и вкусно.
1: И вам хорошо, и женщину выручили.
2: Да. А вот Наталья, смотри, нам какое мнение написала. Такого еще не было. И я с ним отчасти согласна. Щедрость — это хорошо. Но почему-то в последнее время очень распространяется показная щедрость. И от этого становится грустно. Ну сейчас вообще такой век-то вот это инфо-цыганство и вот этого всего. Ну, как бы, показная щедрость привлекает внимание, набирает лайки. С другой стороны, если на это посмотреть, если от этого кому-то все равно хорошо, например, в детский дом что-то пожертвовали, в приют какие-то для животных или еще для кого-то, ну пусть лучше так будет.
1: Да, кстати, это разный подход насчет благотворительности. Некоторые, да, считают, что она должна быть тихой, то есть незаметно, делай добро,
2: идеале,
1: и все, и уходи.
2: Да.
1: А другие говорят, наоборот, вот тем самым благодаря тому, что люди узнают, то это становится популярнее, известнее, это становится примером для других, и работает уже в том числе в эту сторону, тоже полезно. Поэтому, ну, честно, у меня однозначно вот мнения нет. То есть вроде как более благородно, да, делать просто,
2: конечно,
1: чтобы и пусть даже никто
2: дело
1: не узнает.
2: Добро, и как там бросать
1: и убегает,
2: воду.
1: Да. Но, вот опять же, да, вот эта популяризация, да, она тоже приводит к чему-то хорошему, когда остальные увидели и берут пример.
2: Давайте сегодня договоримся так. Вот мы все сейчас, кто слушаем первую смену, кто находится рядом, те, кому мы сегодня передадим это, давайте сделаем одно доброе дело. Вообще все, что угодно. Бабушке поможем там, что-то на кассе купим, и фонд переведем в какие-нибудь, ну, правда, 300 рублей, я думаю, один раз можем. Вот давайте себе сами пообещаем и сделаем что-то сегодня. Ну, а лучше, конечно, на постоянной основе.
0: Между тем, на Ретро-ФМ. Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

0: таком ритме билось сердце наших участников игры «Круиз Ретро FM 2026», когда была битва до трех, и судьба решала, идти кому-то по морям или нет. Все, 15 счастливчиков уже известны, они подбирают пары, если заранее это не сделали, и 30 человек с нами пойдут по морям в июле с 18 по 28 на Астория Гранде.
1: Но я даже бы сказала 30+, потому что 15 счастливчиков плюс еще больше, и счастливчики, которых с собой берут как плюс один, а еще же пойдут группы «Вирус», значит, «Саша Айвазов», «Плазма»,
0: группа, и, конечно, «Лицей».
1: Группа «Лицей». Вот все пойдем, все, опа, наденем спортивные какие-то шортики и погреться и вот этими ногами.
0: Новости. Вадим Ривман.
2: Да, во всем по порядку. Рассказываю. Доброе утро. Итак, спасатели завершили работы на угольном руднике в Магаданской области. Обнаружены тела еще 4 погибших, оказавшихся под завалами. Таким образом, общее число жертв этого ЧП достигло 8. Обрушение в скале карьера на угольном разрезе в Магаданской области, напомню, произошло 30 апреля. В начале мая сообщалось, что под завалами оказались 8 рабочих. Накануне были обнаружены тела 4 погибших. Акция «Бессмертный полк» прошла во многих городах мира. Во время шествия во Франкфурте на Майне участники исполнили легендарные советские песни военных лет. Люди прошли по городу с георгиевскими лентами, портретами родственников фронтовиков, а также российскими и советскими флагами. В преддверии Дня Победы памятные шествия состоялись в Германии, Нидерландах, Иордании и США. Чтобы почтить память героев войны, в Вашингтон съехались люди из разных штатов. Российским школьникам напомнили о наказании за списывание на ЕГЭ. Попытки подстраховаться на экзамене с помощью техники могут обернуться аннулированием результатов и даже штрафом. Об этом в интервью газете «Ру» рассказал адвокат Антон Ключко. Он объяснил, что с точки зрения закона не имеет значения, каким именно способом школьник пытается списывать. Максимальное наказание – это штраф до 5000 рублей. Иногда ограничиваются предупреждением. В редких случаях дело могут прекратить по малозначительности, например, если у ученика нашли телефон, но он им не пользовался. В российской столице 9 мая будет пасмурно и облачно, температура опустится до плюс 10 градусов, но серьезного похолодания со снегом уже не ожидается. А в ближайшие дни в столице будет лето, практически воздух прогреется до плюс 26, днем местами возможны кратковременные дожди, завтра синоптики обещают первую майскую грозу. Почти каждый четвертый экономически активный россиянин за последние 2 года кардинально сменил профессию. При этом довольных переквалификацией вдвое больше, чем недовольных. 15% против 8%. Это выяснили аналитики сервиса SuperJob. Самые мобильные – это молодые люди до 35 лет. Среди них переходили в новую сферу примерно 26-28% опрошенных. И еще назову курсы валют. Доллар 74 рубля 80 копеек. Евро 88.64. А далее первая смена на Ретро FM. Я желаю всем доброго утра и хорошего дня. Yeah!

0: И буквально за 27 дней до лета мы вас приглашаем в обратный отчет.
1: Я ну, сейчас в шоке была.
0: Ну, обратный отчет пошел. 27, 26, 25. Да, сегодня по погоде плюс 25
1: солнце,
0: ощущается.
1: Да, появилось, потому что буквально 20 минут назад его не было. А можешь еще что-нибудь наколдовать? Ну, и типа, и 27 до замужества.
0: Юрка на эфир пришел, говорит, Яна, солнышко
1: пришло. И даже
0: пришло.
1: Солнышко.
0: Да, как-то теплее стало.
1: 23-24-88-3, код Москвы 495. Друзья, звоните, у нас сейчас будет обратный отчет. Знаете, теплее может стать, если у вас, например, будут смарт-часы от Ретро-ФМ. Или вот фирменная футболка. Поэтому ни одним Юркой Гурьяновым едины.
2: Круиз Ретро-ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
3: О, ребята! Я в шоке.
2: Поздравляем! Круиз Ретро-ФМ. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru. Пробки на дорогах.
4: 40 минут ехать по проспекту Большевиков от улицы Подвойского до улицы Калантай, через Большой Обуховский мост от Мурманского шоссе до Софийской улицы, 15 минут по улице Руставели от Северного проспекта до проспекта Науки. 9 км в час скорость на 8 и 9 линиях Васильевского острова от Большого проспекта до Смоленки, на Садовой улице от Гороховой до Вознесенского и на проспекте Александровской фермы от одноименного путепровода до Софийской улицы, по данным Яндекс.Карт.
2: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

0: Обратный отчет в первой смене.
1: Итак, игра, в которой время решает все. Ну и, конечно, ваша смекалка, эрудиция, скорость мышления и так далее. Лариса из Москвы на связи. Здравствуйте.
2: Добрый день.
3: Здрасте, здрасте. Какой-то день. Подожди, Лариса, мы с вами в одной Москве. Или вы проснулись, солнце, и уже как будто да, нормально.
1: Ну давай так, если отмыть, считать, и вот сейчас на юг так провести, там, знаешь, как бы уже почти
3: там уже
1: день
3: известно,
1: прошел.
3: Что вечером да, будет. Да.
1: Москва-то она, о, длинная. Лариса, мы вам предложим 3 раунда. Если вы с 2 раундами справитесь успешно, получите фирменную футболку ретро-фм. Если с 3, будут вам смарт-часы. Мы вам желаем максимальной удачи. Так что расслабьтесь и получите удовольствие. Хотя, конечно, в этой игре расслабляться, да, тяжело, потому что надо играть быстро и четко.
3: Но вы готовы?
2: Хорошо.
1: Угу. Итак, 1 раунд, давайте перейдем, что у нас
3: Итак,
1: за задание.
3: Итак, еще раз, мы говорим какое-то задание, потом говорим, обратный отсчет пошел, и у вас очень быстренько есть время на это ответить. Итак, 1. Назовите 3 страны на букву А. Обратный отсчет пошел.
1: Так.
2: Абхазия.
3: Так.
2: Секунду. Армения.
1: Так, Армения. Ладно.

0: Итак, обратный отчет пошел. Попрошу тебя, чтобы солнце...
1: Пело.
0: Так, позови меня на закате. Позови меня.
1: Дня.
0: Так, надежда, мой компас...
1: Земной.
0: А солнце, может, греть будет? Ну, в целом...
2: Или петь.
0: Или петь. Но я тоже всегда, как вы говорите.
2: Она
0: поэтому...
2: все время тоже путает. Море там поет, или да. солнце поет, или греет. Море
0: поэтому
2: все-таки.
0: Я предлагаю
2: зависит
0: засчитать.
2: От того, в каком месяце вы поедете отдыхать в Краснодарский край. В общем, да, там либо море петь быть, либо греть. Лариса, но вы нас к чему-то готовите. Я так считаю. Как бы, если у нас второй раунд уже такой, на тоненького, понимаете, как вот в триллерах, вот эти, когда 3 секунды, и надо красный провод или синие, да, перерезали, и все-таки успевает герой. Вот как бы вы пока так успевали. В третьем раунде 10 секунд и беспощадное задание.
0: Итак, готовы?
2: Речь идет о круизере Трейфэм снова.
0: Да.
2: Об участниках.
0: Участникам. И сегодня вам предстоит за 10 секунд назвать 3 песни группы «Лицей». Обратный отчет пошел. Так.
1: Очень.
0: Так.
1: Ты станешь взрослой, как ты о нем мечтала.
0: Так.
2: Ну, прекрасно!
0: Кто ж знал, что вот это будет самым простым для вас?
2: Я как чувствовал, что вот так чуть-чуть, понимаешь, эту ступенечку там одну раз, вот дать же человеку за врат, потому что финал будет просто на 5 с плюсом. Ну что, Лариса, поздравляем! Сегодня смарт-часы достаются вам. Ура!
1: Ура, спасибо!
0: Вы молодец! В какой части Москвы конкретно сейчас празднуют? Давайте, где там день и празднование?
1: Чертаново-Южная.
0: Чертаново, всем привет!
2: Ну что ж, Чертаново начинает шуметь еще до конца рабочего дня. И правильно, отличного вам там понедельника. Оставайтесь на связи и насладитесь с нами хитом от Рики и Бобери.

0: терпеть.
1: Ну так иди и пой, у тебя рабочий день закончился. Ну что, первый свет будет плавненько прощаться с вами. Да, но у нас будет свободное время. Передаем вас в надежные, заботливые руки Юры Гурьянова. Что, завтра вернемся. Напоминаю, сегодня Всемирный день щедрости. Ребят, можно присоединиться к этому празднику. А как это будет, спонтанно или продумано, определяйтесь сами. Но доброе дело можно и сделать.
0: Да, конечно же. Можете об этом говорить, можете не говорить. Ну вот как хотите сегодня. Может, вы тоже кого-то сподвигнете на хорошее дело.
1: Да,
0: сегодня.
1: Еще сегодня 4 мая, да, мы, The Force Be With You, День Звездных Войн. Так что для любителей этого чудесного кино можно и пересмотреть пару любимых частей. Чем заняться в этот солнечный понедельник? Решайте сами. Главное, получайте удовольствие и делайте это все под хиты Retro FM.
2: Погода на Retro FM.
3: А сейчас о погоде в Петербурге. В эти минуты в нашем городе 15 градусов, ощущается примерно так же. Сегодня придут дожди во второй половине дня и вечером, а с ними и умеренный юго-западный ветер. Давление окажется ниже нормы. Будет облачная погода и до 16-18 градусов тепла. Сейчас в Петербурге +15, примерно.

такая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: сразу видно, что погода женского рода. Всякие там мужчины-синоптики пытаются ее спрогнозировать, а она что хочет, то и делает. Вообще, конечно, приятно, что начало мая дарит нам тепло, возможность скинуть, наконец-то, теплую одежду и насладиться моментом. Песня из фильма «Мэри Поппинс. До свидания» у нас на Ретро-ФМ, в Петербурге 11.16. Я Евгений Гладков. Желаю вам, друзья, удачного начала недели. Ну а с музыкальной стороны нас вскоре поддержат Владимир Высоцкий и Майкл Джексон. Здесь на Ретро-ФМ.
1: Реклама. И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
4: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я дверь.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался в небо.

0: Знакомая, когда ее спрашивают, была ли она где-нибудь в этом году, она отвечает: «Да, была». В шоке. Примерно о том же и эта песня, что звучит у нас на Retro FM в середине часа. Остается только пожелать, чтобы эмоции наши были исключительно положительные. В Петербурге половина 12-го, и с новостями понедельника нас готов знакомить Влад Егоров.
1: Здравствуйте. В России хотят увеличить ряд госпошлин. В основном они касаются иностранцев. Законопроект об этом внесло правительство. Плата за прием в гражданство и выход из него может составить 50 тысяч рублей, за выдачу вида на жительство – 30 тысяч. Образовательная виза будет стоить 8 тысяч рублей, для многократного пересечения границы – 6. От пошлин хотят освободить, например, бывших граждан СССР и соотечественников добровольных переселенцев. Побережье Туапсе продолжают очищать от нефтепродуктов. Собрано и вывезено 17 тысяч кубометров мазута, загрязненного грунта и водомазутные смеси, сообщил оперштаб Кубани. Последствия разлива нефтепродуктов в результате атаки беспилотников ликвидируют 730 человек и 65 единиц техники. Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что пробы воды и воздуха в Туапсе после пожара на НПЗ соответствуют норме. К другим темам. В детских лагерях отдыха внедрили единую программу воспитательной работы. Она обязательна, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, во время смены дети посещают спортивные, художественные, технические и другие мероприятия, участвуют в проектных сессиях, самоуправлении, военно-спортивных играх, конкурсах строя и песни. Также в лагерях проводят тематические дни памяти, единства, семьи и здоровья. Дворцовую площадь Петербурга начали украшать ко Дню Победы. На одном из зданий появилось большое панно, праздничное оформление получили фонарные столбы, на площади разместили и трибуну. Завтра на Дворцовой состоится очередная репетиция Парада Победы. Сам парад 9 мая в этот раз пройдет без военной техники. Исторический транспорт из коллекции Ленрезерва пройдет вне парада и расположится в центре статично. В Петербург сегодня могут прийти первые майские грозы. Об их вероятности в отдельных местах говорит прогноз Росгидромета. Онлайн-метеослужбы связывают грозы с прохождением теплого сектора циклона. По их данным, интенсивные грозы ожидаются на юге Ленинградской области и севере Новгородской. В Петербурге есть лишь вероятность локальных гроз, но не стопроцентная. Сильных гроз в нашем городе не прогнозируется. Роскачество хочет придать русской кухне статус мирового культурного наследия. Эту работу намерены провести после того, как будет создан ГОСТ на блюда русской кухни. Заявку оформят на базе национального стандарта. Также после принятия ГОСТа проведут сертификацию российских ресторанов. Ранее Росстандарт разработал проект ГОСТа на борщ, окрошку, винегрет, салаты оливье, селедка под шубой и мимоза. И в завершении курсы валют на сегодня. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88.64. Это были новости. Оставляю вас в компании Евгения Гладкова и музыки Retro FM.

0: Не забываем, друзья, что впереди у нас лето, хотя как о нем забудешь, когда до начала жаркого сезона осталось всего 27 дней. А еще впереди круиз Retro FM 2026, невероятное путешествие в Грецию. 3 недели в утреннем шоу «Первая смена» мы разыгрывали путевки с полностью оплаченным проживанием, и 15 счастливчиков определены. С 18 по 28 июля они проведут отпуск мечты на комфортабельном круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов групп «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александра Айвазова. Поздравляем всех наших победителей!
1: Пробки на дорогах.
0: Больше всего времени сейчас теряется на проспекте Большевиков от улицы Подвойского до улицы Калантай. Пути уйдет почти 34 минуты. По внутренней стороне КАТ от Мурманского шоссе до Софийской можно проехать лишь за полчаса. Не спешит Выборгское шоссе от улицы Ломоносова до Суздальского проспекта. Скорость потока снижена до 12 км в час. Еще медленнее продвигается Заневский проспект от Заневского моста до моста Александра Невского, по данным Яндекс.Карт.
1: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромно?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: По такой погоде чаще посещают мысли о том, что мир прекрасен, тем более, если в душе нам по-прежнему 18, и если мы по-прежнему и с удовольствием слушаем такие песни. Это Sting у нас на Red FM на финише музыкального часа. В Петербурге 11.56. Я Евгений Гладков. Рад вас приветствовать, друзья.
1: Танцы под любимую музыку и отдых с лучшими друзьями. Все это...
2: 7 мая в ресторане «Альпенхаус».
1: Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х в живом исполнении.
2: Видеоклипы любимых артистов в танцевальном супермиксе.
1: Отдыхайте, танцуйте, получайте подарки и наслаждайтесь безлимитными угощениями от ресторана «Альпенхаус».
2: 7 мая. Ресторан «Альпенхаус». Южная дорога, 17.
1: Наша
2: знаменитая вечеринка.
1: Танцуют все.
2: 18+.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: К началу мая никаких претензий. На улице сегодня ясно и тепло. В Петербурге сейчас плюс 17, по ощущениям плюс 15. А в течение дня нам обещают облачную погоду, дождь и первую майскую грозу. Ветер будет слабый, температура воздуха еще может подняться чуть выше, до 18 градусов тепла. Напомню, сейчас в нашем городе плюс 17, а по ощущениям плюс 15.
1: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

0: что характерно, мужчины ревнуют, когда любят, а женщины ревнуют даже, когда не любят. Что за ревностное отношение ко всему? Не понять нам, мужчинам, эту логику, и это, в принципе, нормально. Должна же быть в женщине какая-то загадка. Альбана и Ремина Пауэр с нами только что поделились своим сокровенным в 12.15. А через пару-тройку минут будем слушать и Type, Крис Ри, ансамбль «Здравствуй, песни» на Retro FM.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас есть 5 минут, чтобы очень быстро ответить на вопрос. 5 минут, я сказал? 5 секунд у вас есть, конечно же.
3: Подышите.
2: Ну, а что, в конце,
3: полторы минутки на медитацию, успокоиться, почувствовать уверенность в себе.
2: Гоняй, так, I'm a scatman.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Менсе. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
10: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
11: А давай. Только шашлык еще возьмем.
10: А где самый вкусный?
11: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
12: Подробности на сайте чижик.клаб.
13: Любимой музыки много не бывает.
14: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение
13: и включай интернет-потоки Retro FM.
15: 15+.

0: Как сказал один известный изобретатель, большинство изобретений начинается с того, что их авторов что-то сильно не устраивает в жизни. Не знаю, кто придумал понедельники, но если это день, который растворяет наши вчерашние проблемы, как кусочек сахара в горячем кофе, это замечательный день. Ты, конечно, не заново родился, но силы, чтобы побороться, несомненно, найдутся. И Тайп нас бодрит в эти минуты. В Петербурге 12:43. До конца этого часа еще послушаем группу Beatles, ансамбль «Веселые ребята» и Gypsy Kings на Ретро-ФМ.
1: Пробки на дорогах.
0: Больше всего времени сейчас теряется на проспекте Большевиков от улицы Подвойского до улицы Калантай. Путь уйдет чуть больше получаса. Столько же времени займет проезд по внутренней стороне КАТ от Мурманского шоссе до Софийской. Не спешит Выборгское шоссе от улицы Ломоносова до Суздальского проспекта. Скорость потока снижена до 12 км в час. Такая же ситуация сейчас и на шоссе Революции от проспекта Металлистов до Пискаревского, по данным Яндекс.Карт.
1: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

0: у нас, конечно, не Африка, но и своя экзотика тоже присутствует. Так, например, в Петропавловской крепости с начала мая стартовал фестиваль песчаных скульптур. Один из самых масштабных и узнаваемых летних проектов Санкт-Петербурга, который соберет талантливых и профессиональных скульпторов, объединит искусство, литературу, музыку и кино, мифы и сказки и образы нашего любимого города. Что же, лето еще не наступило, а у кого-то уже будет море жарких впечатлений. 12.57 в Петербурге. С вами Евгений Гладков. Всем желаю удачного понедельника.
1: Слушайте Ретро-ФМ, но хотите большего? Вступайте в официальное сообщество Ретро-ФМ Санкт-Петербург ВКонтакте и выигрывайте приглашения на концерты, выставки и спектакли. Каждый день узнавайте что-то интересное о звездах 70-х, 80-х, 90-х. Ретро-ФМ Санкт-Петербург ВКонтакте. Участвуйте в жизни любимой радиостанции. Погода на Ретро-ФМ.
0: Май месяц дает жару, на улице сегодня хорошо, в Петербурге сейчас плюс 18, почти так же и по ощущениям. А в течение дня нам обещают облачную погоду, дождь и первую грозу. Ветер будет слабый, температура воздуха, в свою очередь, еще поднимет... Может остаться почти на том же уровне. Напомню, сейчас в нашем городе плюс 18, по ощущениям, почти так же.
2: Реклама.
3: Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
1: Ретро-ФМ представляет Валерий Сюткин. Конечно, 10 мая. Весенний концерт главного стиляги из Москвы. В этот вечер вас ждут солнечный твист и любимые песни. 10 мая. Клуб космонавтов. Валерий Сюткин. Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. 16+.
4: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 325-94.

We got

0: Но, между прочим, когда-то в нашей чудесной стране, лет так эдак 150-200 назад, в народе была распространена привычка понедельничать, то есть не работать в этот день. И почему мы перестали следовать некоторым народным традициям, непонятно. Сегодня 4 мая, Всемирный день щедрости, так что всем хочется пожелать добра, любви, заботы. Но главное, чтобы наша щедрость не ограничивалась обещаниями. 13:16 уже в Петербурге. Далее песни из фильма «Большое космическое путешествие» и «Мадонна» здесь на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
5: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.

0: Как шутят пессимисты, никогда не давай в долг оптимистам, они ведь, если что, и возвращают, то только уверенность в завтрашнем дне. Песня из фильма «Большое космическое путешествие» только что услышали на Retro FM. А в Петербурге половина второго, с новостями дня вернулся Влад Егоров.
1: Здравствуйте. В России в этом месяце вступит в силу ряд новшеств. Одно из ключевых касается многодетных семей. Как сообщили в Госдуме, ежемесячное пособие на детей сохранят даже при небольшом превышении дохода, не более чем на 10% выше прожиточного минимума региона. Мера затронет сотни тысяч семей и будет назначаться автоматически. Еще одно новшество: для автошкол заработает система оценки качества подготовки водителей. Австрия выслала троих российских дипломатов. Вена объявила их персона нон грата, заподозрив в шпионаже. В качестве причины власти Австрии назвали лес антенн на крышах дипломатических зданий. Они могли использоваться для шпионажа. Имена высланных дипломатов не приводятся. Общее число российских сотрудников дипмиссии, высланных Австрии с 2020 года, достигло 14. Налог на проценты по вкладам за этот год заплатит около 2,5 миллионов россиян. Такую оценку приводит «Известия». Налогооблагаемая база составляет 1 миллион рублей, умноженные на максимальную ключевую ставку за отчетный год. Пока это 16%. Такой уровень был в январе. Если Центробанк не поднимет ее выше этого уровня до конца года, налог придется платить тем, кто получил по вкладам более 160 тысяч рублей. Декларацию подавать не потребуется. В центре Петербурга новые дорожные работы ограничили движение. С этого дня проезжую часть сужают на Курлянской улице от Старопетерговского проспекта до улицы Циолковского. Там работы продлятся до середины мая. До 8 числа машинам стало теснее на Васильевском острове, на Среднегаванском проспекте между улицами Шевченко и Детской. На полтора года ограничили проезд по Матисову переулку. В Петербурге ко Дню Победы пройдут бесплатные киносеансы. В афише 8 лент, в том числе «Звезда», «Парень из нашего города», «20 дней без войны», «На пути в Берлин», «Женя, Женечка и Катюша». Сеансы будут идти с 5 по 12 мая в 6 кинотеатрах. Это «Фильмофонд», «Заневский», «Уран», «Дружба», «Родина» и «Восход». Вход свободный. Полное расписание опубликовано на портале «Культура Петербурга». В Амстердаме запретили рекламу мяса и ископаемого топлива. Он стал первой столицей в мире, где начали действовать такие меры. Их цель — снизить выбросы парниковых газов и сократить потребление мяса. С рекламных щитов, остановок и со станции метро в Амстердаме убрали рекламу фастфуда, бензиновых автомобилей и авиакомпаний. На их месте появилась в том числе реклама музеев, концертов и выставок. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88.64. Это были новости. Оставляю вас в компании Евгения Гладкова и музыки Retro FM.

0: А ведь некоторые считают, что искренность достигается упорными занятиями у зеркала. Но давайте будем откровенны, друзья. До заводских настроек зеркальное отражение не сбросишь, но кое-что поменять в нем все же можно. Начать хотя бы с улыбки самому себе. Юрий Антонов остается позади на Ретро FM. Совсем скоро будем слушать ансамбль «Синяя птица» и группу Pet Shop Boys. В Петербурге уже 13:43.
1: Пробки на дорогах.
0: Немного времени сейчас теряется на Садовой улице от Никольского переулка до набережной Мойки. Пути уйдет около 22 минут. На проспекте Большевиков от улицы Подвойского до улицы Калантай можно проехать за 22 минуты. Не спешит проспект маршала Жукова от Петерговского шоссе до Ленинского проспекта. Скорость потока всего 9 км в час. Еще медленнее продвигается Невский проспект от Полтавской улицы до Лиговского по данным Яндекс.Карт.
1: Круиз Ретро FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
5: В центре Васильевского.
4: Квартиры в рассрочку на 2 года.
5: В центре Васильевского.
4: Квартиры с первым взносом от 20%.
5: Впервые и только в мае.
4: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Весна, музыка и яркие моменты семейного праздника. И все это на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи» в заключительном матче сезона. Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлечения для всей семьи, буфеты с кухнями разных стран и детским меню. Откроет матч выступление Доры.
7: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
1: Ретро FM. Санкт-Петербург. 88.0.

0: Город Кингстон, родиной которого стала музыка регги, воспевает группа UB40, город, жители которого не знают, что такое холода, зима и снег, где температура воздуха весной отличается от летних показателей всего-то на каких-то пару градусов. Ну, кому-то уверен, такой климат только по душе. В Петербурге, между тем, 13:55, давайте и мы с вами, друзья, порадуемся хорошей теплой погоде.
1: Все знают, где в Петербурге можно весело и культурно отдохнуть.
2: Конечно, на большой вечеринке «Ретро FM». 7 мая. Ресторан «Альпенхаус».
1: Танцевальные хиты 70-х, 80-х и 90-х в живом исполнении.
2: Уникальный микс из любимых видеоклипов.
1: Весь вечер безлимитный шведский стол.
2: И много подарков от «Ретро FM».
1: Начало в 6 вечера.
2: 7 мая. Ресторан «Альпенхаус». Южная дорога, 17.
1: Наша
2: знаменитая вечеринка. Танцуют все.
1: 18+.
3: Погода на Ретро FM.
0: Май на старте очень даже комфортный. На улице тепло. В Петербурге сейчас плюс 19, по ощущениям около 17. В течение дня нам обещают облачную погоду, дождь и первую грозу. Ветер будет слабый, температура воздуха, в свою очередь, останется почти на том же уровне. Напомню, сейчас в нашем городе плюс 19, а по ощущениям около 17 градусов.
1: Реклама.
4: Азастатнефть. Хорошего топлива. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
5: Кофе хотите?
4: Это намек?
5: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
4: Нет кофе, нет бонусов?
5: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на Азастатнефть и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС Северо-Запад. Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
6: 15 мая Марк Тишман подарит петербуржцам волшебный музыкальный вечер в концертном зале «Колизей».
7: Стану твоим ангелом.
6: Любимые песни, бархатный тембр и обескураживающая искренность артиста. 15 мая. Марк Тишман. «Колизей». Билеты на сайте alloshow.ru и в кассах города. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Ретро FM» 325-94.

0: Как гласит народная японская мудрость, женщина захочет, сквозь скалу пройдет. Чего ж там говорить о мимолетных желаниях, которые вызваны неожиданными скидками в магазинах и сезонными распродажами. Саманта Фокс нам только что спела об этом, буквально только что, 15 минут третьего в Петербурге. Пусть и наши желания сбываются, друзья. А по музыкальной части у нас далее группа «Смок» и группа «Гости из будущего».
1: Реклама.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
6: От Вернер?
5: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
6: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
5: Чижик. 100% гарантия качества.
7: Чижик.
8: Подробности на сайте чижик.клаб.
9: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
10: Это история нашей семьи.
9: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
11: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
14: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

0: Обязательно слушая эту песню, невольно вспоминается шутка о том, что некоторые ошибки слишком классные, чтобы совершать их всего один раз. Сюзи Куатро и Крис Норман нам поют о том, что все мы ошибаемся, и с этим ничего не поделаешь. Пусть все идет в копилку нашего жизненного опыта. А в Петербурге половина третьего, и с новостями дня нас продолжает знакомить Влад Егоров.
1: Здравствуйте. Первое высшее образование по ряду направлений хотят сделать бесплатным. С предложением, которое касается стратегически важных и дефицитных специальностей, выступили в руководстве одной из думских партий. Там считают, что мера должна затронуть прежде всего получение профессии врача, учителя, ученого и инженера. Меру предлагают вводить поэтапно, а промежуточно ограничить рост стоимости обучения уровнем инфляции. Петербург готовится к Международному экономическому форуму. Росконгресс опубликовал его расширенную деловую программу. Советник президента, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков отметил, программа отражает подход к многополярной системе в условиях глобальной турбулентности. Обсудят в том числе демографию, рынок труда, образование и искусственный интеллект. Пройдет форум с 3 по 6 июня. В США запускают на Ближнем Востоке новую операцию. В рамках проекта «Свобода» они начнут освобождать суда, застрявшие в Ормузском проливе. Помощь окажут странам, не участвующим в конфликте. Эсминцы, самолеты и 15 тысяч военных будут охранять маршруты судов, отражать атаки, сообщать о фарватерах без мин. Иран назвал вмешательство в судоходство в Ормузском проливе нарушением перемирия и пообещал атаковать суда ВМС США. К другим темам. Минтруд напомнил о сроках выплаты отпускных. В ведомстве сообщили, что эти средства положено направлять минимум за 3 дня до начала отдыха работника. День выплаты в этот срок не включается. А если день выплаты выпадает на выходной или праздник, то средства должны перевести заранее, то есть в последний рабочий день. Также отпускные могут перечислить раньше или вместе с зарплатой. Между Петербургом и Астаной возобновятся прямые авиарейсы. Их запустят 3 июня, сообщили в пресс-службе аэропорта казахстанской столицы. Вылеты из Астаны запланированы по понедельникам, четвергам и субботам, а обратные рейсы из Петербурга по вторникам, пятницам и воскресеньям. Между тем, также в июне с 19 числа возобновятся прямые рейсы между Петербургом и Владивостоком. Об этом ранее сообщили в Пулково. Российские теннисисты улучшили свои позиции в мировом рейтинге. Даниил Медведев поднялся на 1 строчку в обновленном списке Ассоциации теннисистов-профессионалов. Теперь он на 9-м месте. В женском рейтинге на 7-м месте теперь Мира Андреева, ранее вышедшая в финал турнира в Мадриде. Статус первой ракетки мира удерживает белоруска Арина Соболенко. 2-е место у представительницы Казахстана Елены Рыбакиной. И в завершении курсы валют на сегодня. Доллар 74, рубля 80 копеек, евро 88,64. Это были новости. Оставляю вас в компании Евгения Гладкова и музыки Retro FM.

0: Как говорят юристы, доверие – штука хорошая, но лучше все-таки иметь на руках нотариально заверенный документ. Вопрос веры подняла на повестку дня Шер у нас на Ретро-ФМ. Что ж, хочется надеяться, что это чувство живет в каждом из нас, хотя бы в том, что касается веры в себя и свои возможности. 14.43 в Петербурге. До конца этого часа нам сейчас с удовольствием споют группа «Браво» и «Мираж».
1: Пробки на дорогах.
0: Немного времени сейчас теряется на проспекте Большевиков от улицы Подвойского до улицы Калантай. В пути уйдет почти 28 минут. На Приморском шоссе от Беговой улицы до Первого Лахтинского моста можно проехать за 20 минут. Не спешит Невский проспект от Полтавской улицы до Лиговского. Скорость потока всего 5 км в час. Немного быстрее продвигается проспект Энгельса от улицы Рашетова до Северного проспекта. По данным Яндекс.Карт.
2: Реклама.
3: Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
4: В центре Васильевского.
3: Квартиры в рассрочку на 2 года.
4: В центре Васильевского.
3: Квартиры с первым взносом от 20%.
4: Впервые и только в мае.
3: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: «Азастатнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне 30 литров, а лучше 100.
6: Кофе хотите?
5: Это намек?
6: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
5: Нет кофе, нет бонусов?
6: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
1: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

0: Лето еще только в перспективе, но те, кто любит проводить свободное время активно, хочется порадовать уже сейчас. Это Валерий Сюткин у нас на Ретро FM, и только у наших слушателей есть возможность выиграть приглашение и побывать на концерте самого элегантного и неповторимого стиляги 10 мая в клубе «Космонавт». Прямо сейчас звоните нам по телефону 347-88-00. Сегодня второй дозвонившийся получит от Ретро FM два приглашения на этот концерт. Напоминаю, наш номер 347-88-00. Набирайте прямо сейчас. Всем желаю удачи.
1: Погода на Ретро FM.
0: Солнце скрылось за тучами, но на улице по-летнему тепло. В Петербурге сейчас плюс 18, по ощущениям около 15. На завтра нам обещают облачную с прояснениями погоду. В этот вторник обойдется без осадков. Ветер будет умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха в течение дня будет меняться от 11 до 14 градусов тепла. Сейчас в нашем городе плюс 18, а по ощущениям около 15.
2: Реклама.
3: Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в московском районе. М-36. Приватный двор с фонтаном, свой детский сад, французские балконы, мастер-спальня, трехметровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М-36 по программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М-36. Мечта ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555.
4: Застройщик ООО СЗ КВС Пулковский. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ретро FM представляет спектакль-хит, спектакль-легенда, спектакль-бестселлер, День радио.
6: Как бы радио.
5: Квартет И, Нона Гришаева и Павел Майков 28 мая вновь соберутся на сцене БКЗ Октябрьского. 3 часа смеха, хорошего настроения и беззаботной атмосферы начала нулевых. Такое нельзя пропустить. 28 мая, БКЗ Октябрьский. Спектакль День радио. Билеты на kassir.ru. 16+.
1: Интернет-поток Retro FM San Remo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM San Remo. 12+. Телефон рекламной службы Retro FM 325-94-94.

приятно, когда тебя помнят, любят и время от времени зовут на какое-нибудь интересное событие. И как раз по этому случаю напомню вам, друзья, о том, что Retro FM дарит своим слушателям возможность побывать 10 мая в клубе «Космонавт» и зажечь на танцполе под золотые хиты неповторимого стиляги Валерия Сюткина. Вторым к нам дозвонился Игорь Свиридов. Именно ему и достаются два приглашения на этот незабываемый вечер музыки, тепла и настоящего весеннего настроения. Мы поздравляем Игоря. Ну, а всем остальным напоминаю о том, что розыгрыш продолжится в любой момент. Внимательно слушайте Retro FM, и вам тоже повезет. Ну, а еще прямо сейчас вы можете выиграть приглашение на концерт знаменитого артиста в нашем официальном сообществе Retro FM Санкт-Петербург ВКонтакте. Желаю удачи!

0: Пока еще рано прятаться в тени и искать защиту от палящего солнца, о котором поет нам группа Ела. Но уже можно задуматься о покупке солнцезащитных очков и зонта. Так, на всякий случай, чтобы быть готовым ко всем капризам весенней погоды. А в Петербурге половина четвертого, и снова с новостями вернулся Влад Егоров.
1: Здравствуйте. Все государственные вузы России перешли на цифровые студенческие билеты. Об этом сообщил замминистра науки Андрей Амельчук. По его словам, теперь каждый университет обязан передавать сведения в госинформсистему. На госуслугах уже сформированы почти 5 миллионов студенческих билетов. Пока студенты могут получить и бумажные студенческие, предъявить электронные можно через сайт вуза, госуслуги и мессенджер «Макс». Риск широкого распространения хантавируса остается низким. На данный момент причин для серьезного беспокойства нет. Вводить ограничения на поездки не нужно. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения. Вспышка хантавируса с тремя летальными исходами произошла на круизном лайнере «Аргентина-Кабо-Верде». Роспотребнадзор направил запрос в Нидерланды, под флагом которых следует лайнер. Союз промышленников и предпринимателей назвал главные проблемы российского бизнеса. Среди них падение спроса на продукцию. По данным мониторинга, снижение потребительской активности на внутреннем рынке отметили более трети компаний. На этом фоне две трети планируют сокращение расходов. В основном речь об административных и общехозяйственных нуждах. Сократить расходы на персонал намерена четверть организаций. Петербург вошел в топ-15 регионов со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей. В нашем городе она превысила 125 тысяч. Такие данные приводят РИА Новости по февральской статистике. В ней учли выплаты до вычета налогов и премии. На первом месте Чукотка – 208 тысяч рублей, на втором – Москва – 198. Петербург оказался в одной категории с Якутией, Ненецким и Ханты-Мансийским округами, где средняя зарплата также превысила 125 тысяч рублей. Россияне стали выбирать на майские праздники более дешевый отдых. Как сообщили в Ассоциации туроператоров нашей страны, речь о направлениях ближе к дому или отелях вместо санаториев. В целом спрос на путешествия на майские праздники снизился почти на 20% по сравнению с прошлым годом. В лидерах спроса Кубань, Анапа, Сочи, Геленджик, Ставрополье, Петербург, Крым, Москва и Подмосковье. В Петербурге станет немного свежее. В городском гидрометцентре рассказали, что сегодня придут недолгие дожди. В Ленобласти южнее Петербурга вероятны грозы. Они предшествуют холодному атмосферному фронту. Из-за него ночью в нашем городе будет ниже плюс 10, а с завтрашнего дня начинается более прохладный период с максимальными температурами в Петербурге до плюс 15 градусов. И в завершении курсы валют. На сегодня доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88,64. Это были новости. Оставляю у вас в компании Евгения Гладкова и музыки Retro FM.

0: как шутят в некоторых трудовых коллективах, если вас не принимают, расслабьтесь, вы же не витамин, в конце концов. Но если все же вас кто-то принял таким, какой вы есть, держитесь за него обеими руками. Это ваш человек. Игорь Корнелюк, между тем, остается позади на Ретро-ФМ. В скором времени нас еще порадуют хитами ансамбль «Самоцветы» и группа «Бонни М». О Петербурге 15.43.
1: Пробки на дорогах.
0: Немного времени сейчас теряется на внутренней стороне КАТ от Октябрьской набережной до Софийской. Пути уйдет около 24 минут. На проспекте Большевиков от улицы Подвойского до улицы Калантай можно проехать за 20 минут. Не спешит шоссе Революции от проспекта Металлистов до Пискаревского. Скорость потока снижена до 11 км в час. Похожая ситуация и на Коломяжском от проспекта Королева до проспекта Испытателей по данным Яндекс.Карт.
2: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
3: У нас есть 5 минут, чтобы очень быстро ответить на вопрос. 5 минут, я сказал? 5 секунд у вас есть, конечно же.
4: Подышите.
3: Ну а что, в конце,
4: полторы минутки на медитацию, успокоиться, почувствовать уверенность в себе.
3: Конечно, так. I'm a Scatman.
2: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: И раз, и два. Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути. Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот. Но плюс.
7: Пока все готовят шашлыки, Первое мебельное производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
2: Ретро-ФМ представляет Валерий Сюткин. Конечно, Вася. 10 мая. Весенний концерт главного стиляги из Москвы. В этот вечер вас ждут солнечный твист и любимые песни. 10 мая. Клуб космонавтов. Валерий Сюткин. Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. 16+.
1: Товары и услуги, рекламируемые в нашем эфире, имеют необходимые лицензии и сертификаты. Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

0: Как сказала одна дама, в жизни я завидую лишь одному человеку, своему мужу. Это же надо, как ему с женой повезло. Не жена, а богиня. О том, каково эта женщина чувствует себя на вершине Олимпа, поет нам группа «Бананарама» на закате этого музыкального часа. Я, Евгений Гладков, желаю вам, друзья, уверенности в себе и в том, что все дела понедельника непременно будут сделаны. Ну а приятную компанию на вечер вам составит мой коллега Вадим Крылов на «Ретро-ФМ». В Петербурге 15:55. До встречи завтра. Всем удачи. Пока.
1: Танцы под любимую музыку и отдых с лучшими друзьями. Все это...
2: Ретро-ФМ. 7 мая в ресторане «Альпенхаус».
1: Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х в живом исполнении.
2: Видеоклипы любимых артистов в танцевальном супермиксе.
1: Отдыхайте, танцуйте, получайте подарки и наслаждайтесь безлимитными угощениями от ресторана «Альпенхаус».
2: 7 мая. Ресторан «Альпенхаус». Южная дорога, 17.
1: Наша
2: знаменитая вечеринка.
1: Танцуют все.
2: 18+.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: На улице пасмурно и в то же время тепло. В Петербурге сейчас плюс 19, а по ощущениям около 17 градусов. На завтра нам обещают облачную с прояснениями погоду. В этот вторник обойдется без осадков. Ветер будет умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха в течение дня будет меняться от 11 до 14 градусов тепла. Сейчас в нашем городе плюс 19, а по ощущениям около 17.
1: Ретро-ФМ 88.

0: Тот самый случай, когда нам Крейзи и строить и жить помогает. Во-первых, весна без него обычно не проходит, а во-вторых, понедельник тем более. Так что главное, чтобы это Крейзи, друзья, было крайне конструктивным и позитивным, с улыбкой на лице, о чем нам и напоминает группа Five Letters на Retro FM. 17 минут пятого уже в Петербурге. С вами Вадим Крылов, группа Bad Boys Blue, Рой Орбисон и Белинда Карлайл прямо по курсу.
1: Круиз Retro FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Retro FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
6: А давай, только шашлык еще возьмем.
5: А где самый вкусный?
6: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества.
7: Чижик!
8: Подробности на сайте чижик.клаб.
9: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
10: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
13: Ура!
12: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
14: Я за Родину воюю! За Россию!
12: Для лиц старше 12 лет.
15: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
16: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
17: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
18: Интернет-поток «Retro-FM 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Retro-FM 70-е». 12+.

0: красивая женщина!» — воскликнул в свое время Рой Орбисон и тут же написал хит на все времена. Вдохновение, друзья, работает именно так. Главное — не пропустить момент. 16:30 уже в северной столице. На Ретро-ФМ время новостей. О главных событиях к этому часу нам расскажет Влад Егоров.
1: Здравствуйте. В России намерены увеличить госпошлины за получение ВНЖ и гражданства. Законопроект об этом внесло правительство. Плата за прием в гражданство и выход из него может составить 50 тысяч рублей. За выдачу вида на жительство — 30 тысяч. Образовательная виза будет стоить 8, для многократного пересечения границы — 6 тысяч. Освободить от пошлин хотят в том числе бывших граждан СССР и соотечественников добровольных переселенцев. В нескольких регионах России борются с природными пожарами. В Хабаровском крае тушат 6 возгораний на площади более чем в 300 гектаров. К работам привлекли почти 100 человек, технику и авиацию. Первые лесные пожары в этом сезоне на Камчатке. Там тушение осложнял ветер с порывами до 45 метров в секунду. Непростая ситуация с возгораниями в Сибири после недавней жары, в частности в Томской области и под Красноярском. Турпоток из России в Эмираты восстанавливается быстрее прогнозов. У турагентов выросло число запросов на туры в Эмираты, хотя их пока нельзя продавать. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров нашей страны. В марте МИД рекомендовал россиянам не ездить в Эмираты на фоне конфликта на Ближнем Востоке. С 20 апреля Росавиация сняла ограничения на рейсы, но продавать туры в страны Ближнего Востока пока не разрешали. Почти четверть экономически активных россиян за последние 2 года кардинально сменили профессию. Довольных переквалификацией вдвое больше, чем недовольных. 15% против 8. Это выяснил один из порталов по трудоустройству. Чаще всего в новую сферу переходят те, кому нет 35. Среди россиян старше 45 лет новую профессию освоили 20%. При этом чем выше доход, тем реже россияне меняют специализацию. В Петербурге стартовала региональная акция «Эстафета памяти». Она приурочена к грядущему Дню Победы в Великой Отечественной. В ее рамках почетный караул заступил на дежурство у монумента героическим защитникам Ленинграда. В течение недели на посту будут сменять друг друга каждые 5 минут. В общей сложности более 1000 школьников от 12 до 17 лет, а в заключительный день – победители городского смотра конкурса. В Петербурге появились аудиоэкскурсии по фонтанам нашего города. Их подготовил водоканал. В официальной группе предприятия в соцсети ВК опубликовали 7 маршрутов. Романтический, парковый, нетуристический, центральный, автомобильный, жемчужный и летний. Каждый включает в себя подробную карту и аудиорассказ об истории фонтанов, в том числе восстановленных. И эти маршруты проложены рядом с достопримечательностями. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88.64. Это были новости. Оставляю вас в компании Вадима Крылова и музыки Ретро-ФМ.

0: Все верно, еще одна чашка кофе в первый рабочий день после майских. Это не привычка, это медицинская необходимость. Первое, чтобы открыть глаза, второе, чтобы вспомнить, где работаешь. Третье, четвертое и пятое, чтобы наконец понять, зачем. Ну а чтобы завтрашнее утро, друзья, началось бодрее и энергичнее, просыпайтесь под первую смену на Ретро-ФМ. Саша Светлов и Рита Субботина подарят вам самые искрометные шутки, сыграют самые заводные игры и, конечно же, подарят вам самые шикарные призы и подарки. Так что уже завтра подарите себе не только бодрое, но и по-настоящему доброе утро с первой сменой на Ретро-ФМ.
1: Пробки на дорогах.
0: По данным Яндекс.Карт, 35 минут теряют на внутренней стороне КАТ Ивантово мосту от Мурманского шоссе до Софийской. Более 20 минут потребует проспект Большевиков от Подвойского до Колонтай. Не торопятся Большой Самсоневский, Энгельс от Александра Матросова до Светлановской площади. Скорость 9 км в час, потребуется 18 минут. Еще медленнее едут по Октябрьской набережной от улицы Тельмана до Володарского моста. Скорость потока там всего 5 км в час.
2: Реклама.
3: Заключительный матч чемпионата России по футболу на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» сразится с «Сочи». Начало матча в 15:00. За два часа до игры начнется большая развлекательная программа. Поддержите любимый клуб на трибунах стадиона. Подробности только на официальном сайте «Зенита». Скидка для детей до 14 лет 50%. 0+.
4: Ретро-ФМ представляет. В преддверии лета. Большой концерт Владимира Кузьмина и группы «Динамик». 28 мая на крыше Roof Place. Волна драйва, танцы и любимые песни. Билеты без комиссии на сайте musicartgroup.ru. 6+.
1: Товары и услуги, рекламируемые в нашем эфире, имеют необходимые лицензии и сертификаты. Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

0: Сиси Кейдж в завершении этого музыкального часа Retro FM дарит нам немножко энергии, которая, кстати сказать, не помешает. 16.56 уже в Петербурге.
1: Погода на Retro FM.
0: На улицах нашего города пасмурно и довольно тепло, плюс 18 в эти минуты. Завтра нам обещают тоже облачную погоду, но с прояснениями, что радует, без дождей, а вот ветер в течение дня может усилиться. Так что имейте это в виду. Будет чуть прохладнее, обещают до плюс 14 в эти минуты в Петербурге, напомню, плюс 18.
2: Реклама.
3: Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в московском районе. N36. Приватный двор с фонтаном, свой детский сад, французские балконы, мастер-спальня, трехметровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М36 по программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М36. Мечта ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555.
4: Застройщик ООО СЗ КВС Пулковский. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: И раз, и два. Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
6: Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот.
7: Но плюс.
8: Ретро FM представляет спектакль-хит, спектакль-легенда, спектакль-бестселлер, День радио.
9: Как бы радио.
8: Квартет И, Нона Гришаева и Павел Майков 28 мая вновь соберутся на сцене БКС Октябрьского. 3 часа смеха, хорошего настроения и беззаботной атмосферы начала нулевых. Такое нельзя пропустить. 28 мая. БКЗ Октябрьский. Спектакль «День радио». Билеты на kassir.ru. 16+.
1: Retro FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Retro FM. Всегда с вами.
4: 12+.
1: Телефон рекламной службы Retro FM 325 94.

0: Трава у дома в мае месяце для дачника — это уже не образ, а конкретная проблема. Космонавты из песни думают о ней с ностальгией, а дачники сразу идут за газонокосилкой. Это ансамбль «Земляне» только что на ретро-ФМ 17.17 в Петербурге. Далее с удовольствием послушаем дуэт «Modern Talking» Игоря Корнелюка и группу «Баккара». Меня зовут Вадим Крылов. Всем желаю отличного вечера, друзья.
1: Реклама.
2: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: ООО «Умный ритейл», Москва, ОГРН 117-78-47-26-16-02, 6+.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте «ЗАГОРОД». Городсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там... где Россия?
13: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
15: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12.
16: Ретро FM теперь еще ближе. Радио Хаб – бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения. Переходите в телеграм-канал Ретро FM и запускайте Радио Хаб.

0: цыганочка, и вот уже непонятно, как кто-то еще сидит в офисе в половине шестого в понедельник. Друзья, мне кажется, Фрэнсис Гойя специально так залихватски исполняет ее, чтобы рабочий день для нас заканчивался сам собой. К лучшей музыке ретро-ФМ вернемся в ближайшие минутки. На ретро-ФМ время новостей, с ними в студии Влад Егоров.
1: Здравствуйте. Правительство спишет долги по бюджетным кредитам более чем 20 регионам. Сумма превысит 114 миллиардов рублей. О таком решении объявил премьер Михаил Мишустин. Мера коснется в том числе Карелии, Кубани, Коми, Удмуртии, Чувашии и Хабаровского края. Списание высвободит в бюджетах этих регионов средства на инженерные работы, а также на модернизацию сферы ЖКХ и мастер-планы городов. Ассортимент компьютеров в России не сократится. Исключение списков для параллельного импорта компьютеров ряда брендов из недружественных стран не приведет к спаду предложения. Об этом заявили в Минпромторге. Так, в ведомстве прокомментировали обновленный перечень товаров для параллельного импорта. Он вступит в силу с 27 мая. Из него убрали компьютеры и комплектующие целого ряда популярных мировых брендов. В странах Балтии начались военные учения. На востоке Литвы стартовали полевые тактические маневры НАТО. В них участвуют 2500 военнослужащих Германии, Польши и Великобритании. Более 300 единиц военной техники. А Эстония начала крупнейшие в нынешнем году военные учения на юго-востоке своей территории, близ границ с Россией. Их цель – отработка планирования и проведение оборонительных операций. К другим темам. В центре Петербурга новые дорожные работы ограничили движение. С этого дня проезжую часть сужают на Курлянской улице от Старопетерговского проспекта до улицы Циолковского. Там работы продлятся до середины мая. До 8 числа машинам стало теснее на Васильевском острове, на Среднегаванском проспекте между улицами Шевченко и Детской. На полтора года ограничили проезд по Матисову переулку. В Петербурге привели подробности международного фестиваля «Транспорт-фест». Как рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков, на Манежной площади, Кленовой и Итальянской улицах с 21 по 23 мая развернется масштабная выставка инновационного транспорта. Гости увидят более 70 единиц техники. Высокотехнологичные автобусы, троллейбусы, трамваи, образцы воздушного и водного транспорта. Вход будет свободным. Исследователи выявили связь между частотой использования клавиши Caps Lock и раздражением. По данным российских коммерческих аналитиков, если пользователь компьютера включает клавишу Caps Lock более 12 раз в час, в последующей переписке в течение часа с высокой вероятностью появляются резкие формулировки. Выявили и пиковые периоды: утром с 10:30 до 11:30, вечером с 16 до 17:30, а также в пятницу во второй половине дня. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88,64. Это были новости. Оставляю вас в компании Вадима Крылова и музыки Retro FM.

0: мае солнечное лето, это уже не мечта, а рабочий план. Тепло, светло и впереди, впереди оно, лето. Мираж, знали, о чем пели. И раз уж говорим о летних планах, друзья, которые точно сбудутся, как тут не упомянуть, наш круиз Retro FM 2026. Невероятное путешествие в Грецию уже не за горами. 3 недели утренним шоу «Первая смена» мы разыгрывали путевки с полностью оплаченным проживанием. И 15 счастливчиков определены. С 18 по 28 июля они проведут отпуск мечты на комфортабельном круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу и любимых артистов групп «Лицей», «Плазма», «Вирусы» Александра Айвазова. Поздравляем всех победителей! 17.43 в данный момент в северной столице.
1: Пробки на дорогах.
0: По данным Яндекс.Карт, 40 минут потребует внутренняя сторона КАТ и Вантовый мост от Мурманского шоссе до Софийской. 30 минут теряют на проспекте Большевиков от Подвойского до Калантай. Никуда не спешат Ириновские и Рябовское шоссе от Передовиков до улицы Коммуны. Скорость 8 км в час потребуется 20 минут. И также медленно едут по Парашютной от Шуваловского проспекта до дороги в Каменку. Там также потребуется около 20 минут.
2: Реклама.
3: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
4: Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот. Но плюс.
5: Ретро-ФМ представляет. В преддверии лета. Большой концерт Владимира Кузьмина и группы «Динамик». 28 мая на крыше Roof Place. Волна драйва, танцы и любимые песни. Билеты без комиссии на сайте musicartgroup.ru 6+.
1: Ретро FM. Санкт-Петербург. 88.0.

0: настроиться на кого-то одного и больше ни на кого и ни на что не отвлекаться звучит просто, но на практике требует характера и как минимум отключенных уведомлений на телефоне. Джордж Харрисон справляется однозначно, это он в завершении этого музыкального часа на Retro FM. Меня зовут Вадим Крылов, 17:56 уже в северной столице.
1: Выходные начинаются в четверг.
2: И это не шутка.
1: На большой вечеринке Retro FM. В четверг,
2: 7 мая, в ресторане «Альпенхаус». Весь вечер безлимитный шведский стол.
1: Любимые диско-хиты 70-х, 80-х и 90-х в живом исполнении.
2: Танцы, конкурсы, подарки.
1: Веселая компания и отличное настроение.
2: Приходите, начало в 6 вечера.
1: Четверг, 7 мая.
2: Ресторан «Альпенхаус». Южная дорога, 17.
1: Наша
2: знаменитая
1: танцуют все.
2: 18+.
3: Погода на Retro FM.
0: На улицах нашего города плюс 18, и завтра нам обещают облачную, но с прояснениями погоду, что радует, без дождей, что не очень, ветер, который в течение дня будет усиливаться. Что касается температуры воздуха, обещают не более 15 градусов со знаком плюс, сейчас в Петербурге, напомню, плюс 18.
2: Реклама.
4: Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
3: Идеальный выходной. Весна, музыка и заключительный домашний матч на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи». Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлекательные площадки, рестораны и буфеты с кухнями разных стран. Откроет матч яркое шоу и выступление «Доры».
5: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
6: Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
7: В центре Васильевского.
6: Квартиры в рассрочку на 2 года.
7: В центре Васильевского.
6: Квартиры с первым взносом от 20%.
7: Впервые и только в мае.
6: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: 15 мая Марк Тишман подарит петербуржцам волшебный музыкальный вечер в концертном зале «Колизей».
9: Стану твоим ангелом.
8: Любимые песни, бархатный тембр и обескураживающая искренность артиста. 15 мая. Марк Тишман. «Колизей». Билеты на сайте allushow.ru и в кассах города. 12+.
3: Телефон рекламной службы Retro FM 325-94-94.

0: Песня из тех далеких времен, когда географию изучали не по картам со спутников в интернете, а по песням. Ким Уайлд сделала далекую азиатскую страну гораздо ближе для всех слушателей. И что особенно приятно, никакая виза для такого музыкального путешествия не требуется. 18.18 уже в северной столице. Далее дуэт Modern Talking, Игорь Корнелюк и группа Баккара на Retro FM.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас есть 5 минут, чтобы очень быстро ответить на вопрос. 5 минут, я сказал? 5 секунд у вас есть, конечно же.
3: Подышите.
2: Ну а что, в конце
3: полторы минутки на медитацию, успокоиться, почувствовать уверенность в себе.
2: Гоня, и так... I'm a scatman.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
8: От Вернер?
7: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
8: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
7: Чижик. 100% гарантия качества.
9: Чижик.
10: Подробности на сайте чижик.клаб.
11: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: Обновленный «Хавейл М6» создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
14: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру».
15: Менсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы.
16: Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
17: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. В гиперленте.
18: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
19: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
9: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
18: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Доктор моего сердца – это не тот, кто лечит таблетками, а тот, после кого дышится легче и настроение приходит в норму. Проблема только в том, что бесплатных специалистов в этой области, ну, очень мало, и все они исключительно на Retro FM. Например, дуэт Modern Talking, который мы и слушаем в продолжении нашего музыкального вечера. В 18.30 северной столице на Retro FM новости, в студии с ними Влад Егоров.
1: Здравствуйте. В России в этом месяце вступит в силу ряд новшеств. Одно из ключевых касается многодетных семей. Как сообщили в Госдуме, ежемесячное пособие на детей сохранят даже при небольшом превышении дохода, не более чем на 10% сверхпрожиточного минимума региона. Мера затронет сотни тысяч семей и будет назначаться автоматически. Еще одно новшество – для автошкол заработает система оценки качества подготовки водителей. Данных о россиянах, пострадавших от хантавируса на лайнере в Атлантике, нет. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров нашей страны. А Всемирная организация здравоохранения, что риск широкого распространения хантавируса остается низким. Вводить ограничения на поездки не нужно. Вспышка хантавируса с тремя летальными исходами ранее произошла на круизном лайнере, идущем из Аргентины в Кабо-Верде. В Берлине ограничат использование символики Дня Победы 8 и 9 мая. Мера коснется территории у советских мемориалов в память о Великой Отечественной. Об этом сообщили немецкие СМИ. По их данным, в список запрещенной для демонстрации символики в Берлине на День Победы попадут флаги и знамена республик бывшего СССР, георгиевские ленточки и исполнение российских маршей и военных песен. В Петербурге объяснили запрет движения маломерных судов по Неве у разводных мостов. Мера действует с марта. В транспортной комиссии городского парламента рассказали, сотни судов, одновременно скапливающиеся у разводных мостов, создают опасную ситуацию для пассажиров. Суда маневрируют на ограниченном пространстве, не все их водители соблюдают дистанцию и очередность прохода, что приводит к опасным сближениям. А в Думе назвали главную причину, по которой мужчины все чаще берут декретный отпуск. Член комитета по соцполитике Светлана Бессараб заявила, что забота о младенцах ложится на плечи отцов, когда те проигрывают в зарплате супругам и не видят карьерных перспектив. Ранее Росстат привел данные, согласно которым за последние 5 лет доля мужчин, берущих декретный отпуск, увеличилась в разы с 2 до 12,5%. В Петербурге завтра можно будет бесплатно попасть в этнографические музеи. Связано это с тем, что там пройдет выставка-акция «Музейный полк». Ее проводят 2-й год подряд. В основе истории о судьбах сотрудников музея в годы Великой Отечественной. В этом году важной частью акции станет театрализованная экскурсия. Принять участие в открытии выставки-акции «Музейный полк» в этнографическом музее смогут все желающие. И в завершении курсы валют. Доллар на вторник 75 рублей 44 копейки, евро 88,27. Это были новости. Оставляю вас в компании Вадима Крылова и музыки Retro FM.

0: добраться с работы домой, друзья. 18:43 уже в северной столице. Пора бы, как говорится, и честь знать. Впереди вечер, наполненный музыкой Retro FM. Юрий Антонов и группа Бонни М уже на подходе, так что давайте их дождемся.
1: Пробки на дорогах.
0: По данным Яндекс.Карт, более часа теряют на Московском шоссе от Колпинского до третьего Бадаевского проезда. 45 минут отнимут внутренняя сторона КАТ Ивантовый мост от Мурманского шоссе до Софийской улицы. Не торопятся Большой Самсоневский и Энгельс от Александра Матросова до Светлановской площади. Скорость 7 км в час, теряют 23 минуты. И также медленно едут по Парашютной от Шуваловского проспекта до дороги в Каменку.
2: Реклама.
3: Кроссовер CS35+ за 2 280 000. Автомобили в наличии. Чанган Центр Автопортрет. Школьная 75, корпус 2. 605-77-22. Чанган Центр Автопортрет.
4: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355.
5: Застройщик ООО СЗ-СТ3. Акция на квартиры до 27 метров квадратных и 100% платье. Проектная декларация на наш.дом.ру.
6: Ретро-ФМ представляет. Валерий Сюткин. Конечно, Вася. 10 мая. Весенний концерт главного стиляги из Москвы. В этот вечер вас ждут солнечный твист и любимые песни. 10 мая. Клуб космонавтов. Валерий Сюткин. Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. 16+.
1: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

0: особенного, но Murray Head на Retro FM сумел превратить одну ночь в этом городе в легенду. Песня из мюзикла «Шахматы», которая пережила сам мюзикл. Вот это успех! 18.57 уже в северной столице. То ли еще будет, друзья, с удовольствием приглашаю вас в следующий музыкальный час.
1: Погода на Retro FM.
0: На улицах нашего города пасмурно и плюс 16. Завтра нам обещают облачную погоду с прояснениями. Дождей ожидать не стоит, а вот ветер в течение дня, возможно, усилится. Что касается температуры воздуха, ожидаем от 11 до 14 градусов выше нуля. Сейчас в Петербурге, напомню, плюс 16 градусов.
2: Реклама.
3: Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
4: В центре Васильевского.
3: Квартиры в рассрочку на 2 года.
4: В центре Васильевского.
3: Квартиры с первым взносом от 20%.
4: Впервые и только в мае.
3: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: «Азэстатнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
6: Кофе хотите?
5: Это намек?
6: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
5: Нет кофе, нет бонусов?
6: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
8: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355.
7: Застройщик ООО «СЗ-С3». Акция на квартиры до 20 метров квадратных при 100% оплате. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Интернет-поток Retro FM 80-е. Это лучшие хиты 80-х.
9: Круглосуточные без рекламы.
1: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 80-е. Телефон рекламной службы Retro FM 325 94

0: То верно, то верно. Белые ночи уже не за горами, друзья. Ну а для того, чтобы утро по-прежнему было бодрым и добрым, у нас есть первая смена на Ретро-ФМ уже завтра с 7 до 11. Саша Светлов и Рита Субботина разбудят вас в отличном настроении. В их арсенале суперигры с крутыми призами, искрометный юмор, интересные темы для обсуждения и, конечно же, ваша любимая музыка. Так что подарите себе отличное утро уже завтра с 7 до 11 с первой сменой на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении «Алиса AI». Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
8: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Интернет-поток? Ретро-ФМ Сан-Ремо. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ Сан-Ремо. 15+.

0: северных странствий теплый ветер уже вовсю шумит в наших головах, иногда так громко, что даже мешает работать. Оно и понятно, друзья, когда еще как не в мае месяце мечтать об отпуске. Так что все вполне объяснимо. Это Константин Никольский, только что на Ретро-ФМ, и 19:30 уже в северной столице. На Ретро-ФМ время новостей, с ними в студии Влад Егоров.
1: Здравствуйте. В России появится стратегия долгосрочного развития биоэкономики. Утвердить ее поручил президент. Стратегия будет рассчитана до 2036 года. С ней согласуют документы стратегического планирования в области продовольственной безопасности, развития здравоохранения, фармацевтики, энергетики и других отраслей. Также президент поручил обновить образовательные госстандарты с учетом внедрения технологий искусственного интеллекта. Обмен билетов на поезд хотят сделать бесплатным, если причина в задержке авиарейса. С таким предложением выступили в Госдуме. Оно касается поездок, оформленных по единому маршруту. Если авиарейс был задержан, отменен, перенесен или его маршрут изменился, неиспользованный билет на поезд предлагают переоформлять на ближайший состав того же направления. Это должно будет надежнее защитить права пассажиров. Эмираты заявили об ударе ракетами и дронами со стороны Ирана. Оттуда были запущены 4 ракеты, 3 перехвачены, 1 упала в море, сообщила Минобороны Эмиратов. Позже сообщалось о новой атаке иранских беспилотников и ракет. В Эмиратах вновь звучали сирены. На одном из нефтяных заводов начался крупный пожар. Это первые подобные случаи с начала апреля, когда США и Иран договорились о прекращении огня. К другим темам. В Петербурге одобрили проект мемориального комплекса на Пулковских высотах. Градостроительный совет при правительстве города проголосовал за инженерно-технические и планировочные решения. Памятник будет состоять из 6 аллей славы по числу фронтов, участвовавших в Ленинградской битве. Предусмотрены павильоны с музейной экспозицией, интерактивная выставка и отдельная зона в честь моряков Балтийского флота. Петербургских водителей призвали быть аккуратнее на загородных дорогах. В Росприроднадзоре предупредили, что начался сезон миграции диких животных. В это время растет количество ДТП, а рекордсменами по нештатным ситуациям традиционно считаются лоси. Молодые лоси начинают перемещаться в пределах ареала, могут выходить в жилую застройку, а также на автомобильные трассы, причем выбегают на дороги они внезапно. На этой неделе в Петербурге станет прохладнее. Как рассказали в центре погоды ФОБОС, среднесуточная температура воздуха окажется на 1-2 градуса ниже климатической нормы. Особенно заметным похолодание будет ночью. При довольно ясном небе воздух станет активно остывать. Со вторника по пятницу днем в Петербурге ждут сухую погоду и от 12 до 16 градусов. На День Победы предварительно прогнозируют небольшие дожди и около плюс 13. И в завершении курса валют на завтра: доллар 75 рублей 44 копейки. Евро 88.27. Это были новости. Оставляю вас в компании Вадима Крылова и музыки Ретро-ФМ.

0: такое короткое лето, это когда планы на него куда более масштабные, чем оно само. Только успеешь подумать про дачу, прогулки без куртки и теплый вечерний воздух, а календарь уже делает вид, что ничего тебе не обещал. Так что главное весенне-летнее правило у нас в Петербурге довольно простое. Если солнце вышло, это уже мероприятие. Евгений Белоусов на Ретро-ФМ, 19.43 уже в северной столице. И очень скоро с удовольствием послушаем группу Gypsy Kings, Андрея Миронова и шведский дуэт Роксет. Так что оставайтесь с нами, друзья.
1: Билет за куплет. Игра для тех, кто знает любимые песни наизусть. Ежедневно в эфире Ретро-ФМ.
2: Слушайте золотые хиты, вспоминайте слова и выигрывайте приглашение на концерт суперзвезд. Мой ненаглядный бой. Таня Буланова. Вадим Казаченко. Наталья Гулькина. Виктор Салтыков. Кай Метов и другие звезды на одной сцене БКЗ «Октябрьский».
1: Билет за куплет. Играйте и выигрывайте с 11 по 15 мая.
2: Только на Ретро-ФМ.
3: Пробки на дорогах.
0: По данным Яндекс.Карт, более получаса теряют на Шлиссельбургском проспекте от прибрежной улицы до проспекта Советского. 27 минут отнимет улицы Коммуны от энтузиастов до Рябовского шоссе. Не торопится Краснопутиловская от Автовской до проспекта Народного ополчения. Скорость 6 км в час. Время проезда 12 минут. И также медленно едут по Парашютной улице от реки Каменка до дороги в Каменку.
3: Круиз Ретро-ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
4: О, ребята! Я в шоке.
3: Поздравляем! Круиз Ретро-ФМ. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
2: Реклама.
5: Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в московском районе. N36. Приватный двор с фонтаном, свой детский сад, французские балконы, мастер-спальня, трехметровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М36 по программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М36. Мечта ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555.
6: Застройщик ООС ЗГВС Пулковский. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ретро-ФМ представляет спектакль-хит, спектакль-легенда, спектакль-бестселлер «День радио».
8: Как бы радио.
7: Квартет И, Нона Гришаева и Павел Майков 28 мая вновь соберутся на сцене БКЗ «Октябрьского». 3 часа смеха, хорошего настроения и беззаботной атмосферы начала нулевых. Такое нельзя пропустить. 28 мая, БКЗ «Октябрьский», спектакль «День радио». Билеты на кассир.ру. 16+.
3: Товары и услуги, рекламируемые в нашем эфире, имеют необходимые лицензии и сертификаты. Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

Есть песни, под которые даже самые обычные дела начинают выглядеть не как рутина, а как часть красивого фильма. И вот уже человек не просто идет с работы домой, а эффектно удаляется вдаль, подальше от всех трудовых дел. Очень художественное, а главное полезное ощущение для любого вечера, а уж для вечера понедельника и подавно. Так что спасибо группе Gypsy Kings за такую возможность.

0: 19.56 уже в Северной столице. С вами Вадим Крылов. Продолжать будем в том же духе, но уже в следующем музыкальном часе. Друзья, куда я вас всех с удовольствием и приглашаю.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: На улицах нашего города плюс 15. Завтра, если верить прогнозам, нас ожидает облачная погода, но с прояснениями. Никаких дождей ожидать не стоит, а вот ветер, вполне вероятно, будет порывистым и усилится в течение дня. Температура воздуха от 11 до 14 градусов со знаком плюс. Сейчас в Петербурге, напомню, плюс 15.
2: Реклама.
3: Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
4: В центре Васильевского.
3: Квартиры в рассрочку на 2 года.
4: В центре Васильевского.
3: Квартиры с первым взносом от 20%.
4: Впервые и только в мае.
3: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Кроссовер CS35+, за 2 миллиона 280 тысяч. Автомобили в наличии. Чанган Центр Автопортрет. Школьная 75, корпус 2. 605-77-22. Чанган Центр Автопортрет.
6: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 миллионов 600 тысяч рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355.
7: Застройщик ООО СЗ-СТ3. Акция на квартиры до 20 метров квадратных при 100% оплате. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Ретро-ФМ представляет Валерий Сюткин. Конечно, 10 мая. Весенний концерт главного стиляги из Москвы. В этот вечер вас ждут солнечный твист и любимые песни. 10 мая. Клуб космонавтов. Валерий Сюткин. Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. 16+.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 325-94-94.

0: только мы. Фраза, конечно, красивая, пока дело не доходит до ремонта, ипотеки или выбора плитки на кухню. Но если и после этого люди все еще говорят «только мы», значит, там и правда все очень серьезно. Очень крепкая форма романтики, проверенная опытным путем. О ней нам и поет в продолжении вечера Тото Кутуньо на Ретро-ФМ 2018 Северной столицы. С вами Вадим Крылов. Далее также с удовольствием послушаем ансамбль «Самоцветы», Майкла Джексона и группу «Рефлекс» на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

0: просить прощения красиво – это отдельный талант, потому что мало сказать нужные слова, нужно еще выглядеть так, будто вы и правда все поняли, осознали и больше никогда не будете. Очень тонкий жанр, но весьма и весьма рабочий, о чем и напоминает Брайан Адамс на Retro FM в 20 часов и 43 минуты. Далее, друзья, с удовольствием послушаем шведский квартет Таба, Игоря Николаева и группу Чингисхан, так что не отходите далеко.
1: Слушайте Retro FM, но хотите большего? Вступайте в официальное сообщество Retro FM Санкт-Петербург ВКонтакте и выигрывайте приглашения на концерты, выставки и спектакли. Каждый день узнавайте что-то интересное о ваших любимых звездах и жизни радиостанции. Официальное сообщество Retro FM Санкт-Петербург ВКонтакте.
2: Пробки на дорогах.
0: По данным Яндекс.Карт, 15 минут потребует Ириновский и Рябовское шоссе от Наставников до улицы Коммуны. Столько же теряют на Шлиссельбургском проспекте от Прибрежной улицы до проспекта Советского. Не торопится проспект Большевиков от улицы Подвойского до Калантай. Скорость всего 4 км в час, время проезда 12 минут. И чуть быстрее едут по Энгельсу от улицы Рашетова до Северного проспекта. Там придется потратить около 10 минут.
2: Retro FM, Санкт-Петербург, 88.0.

0: правильный танцевальный настрой нам дарит группа Stars on 45 в завершении этого музыкального часа, потому что уже через несколько минут стартует вечеринка Retro FM радиоверсия. Это, я напомню, самые танцевальные суперхиты в уникальном миксе. Так что делайте громче Retro FM, друзья, зовите родных и близких и провожайте этот понедельник в отличном настроении. Желаю вам хороших танцев, хорошего отдыха. Меня зовут Вадим Крылов. Прощаюсь с вами до завтра. 20:57 уже в Петербурге.
1: Погода на Retro FM.
0: На улицах нашего города плюс 12. День завтрашний, по словам синоптиков, будет облачным, но с прояснениями. Без дождей, но в течение дня обещают сильный порывистый ветер. Имейте это в виду. Что касается температуры воздуха, 11-14 градусов ожидаем завтра. В эти минуты в Петербурге, напомню, плюс 12.
1: Ретро FM 88.

Среди англичан много ярких музыкантов, великих путешественников и шутников тоже хватает. Взять, к примеру, группа Art of Noise. И попутешествовали по миру, и яркими произведениями порадовали меломанов, своих поклонников. А видеоклип, снятый на этот хит, показал, что ребята не лишены чувства юмора. Улыбаемся и радуемся приятному танцевальному вечеру под отличную музыку. 21.17. Время московское. Меня зовут Олег Орлов. Вечеринка Ретро FM набирает обороты.

Ну как не потанцевать под очень позитивную песню о прекрасной жизни группы Ace of Base? Кстати, как подметил один мудрый человек, самый здоровый ответ на жизнь – это радость. Так что продолжаем радоваться жизни, весенней погоде, отличной музыке, что сопровождает наш танцевальный отдых на понедельничной вечеринке Retro FM в столице. 21 час 41 минута. Скоро продолжим.

0: Иногда, конечно, хочется и помолчать, поберечь слова. Но не сегодня, друзья, ведь сегодня 4 мая, Всемирный день щедрости. А формы проявления щедрости могут быть самыми разными, не обязательно материальными. Пусть как можно больше хороших слов будет сказано в ваш адрес. И не только сегодня. Ну, а вечеринка Retro FM всегда, в любой день недели, щедро одарит вас отличной музыкой, под которую приятно потанцевать. Группа «Рок Острова» под занавес нашего первого танцевального часа. 21:55, время московское. Я Олег Орлов. Желаю всем отлично повеселиться на нашем понедельничном танцполе.
1: Погода на Retro FM.
2: И несколько слов о погоде в Петербурге. Ближайшей ночью кое-где пройдет небольшой дождь, будет умеренный юго-западный ветер и около 7-9 градусов тепла. Завтра уже без заметных осадков продолжит дуть умеренный западный ветер. Временами из-за облаков начнет выглядывать солнце, а воздух завтра прогреется не больше, чем до плюс 14, плюс 16.
1: Retro FM, Санкт-Петербург, 88.0.

0: Simply Love Song. Просто песня о любви. Словно напоминание о том, каким хрупким бывает порой это чувство. А между прочим, сегодня отличный повод для того, чтобы чувство освежить. 4 мая в календаре праздников день обновления взаимоотношений. Можно попробовать восстановить разорванные контакты, простить старые обиды, в общем, перезагрузить отношения, сделать их более крепкими и гармоничными. До конца дня время еще есть, до конца понедельника, я имею в виду 22:16, время московское. Ну а прямо сейчас очень гармонично танцуем под один из лучших и самых известных хитов группы «Чили». Я, Олег Орлов, рад видеть вас, друзья, на танцполе нашей вечеринки «Ретро-ФМ». Скоро продолжим.
1: Круиз «Ретро-ФМ». Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз «Ретро-ФМ». Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
7: Ура!
6: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
8: Я за Родину воюю! За Россию!
6: Для лиц старше 12 лет.
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

Четвертый день мая шагает по планете. Всего лишь три буквы в названии этого месяца, но так много в нем надежды и веры в лучшее. Ну, когда тебе уже вроде хорошо, и ты знаешь, что будет еще лучше. Да под лучшую музыку, что играет на нашей радийной дискотеке. 22:42 в столице. Вечеринка Ретро-ФМ продолжается.

0: Как говорят в некоторых трудовых коллективах, желание работать уменьшается только к концу недели, а в понедельник оно просто отсутствует напрочь. Надеюсь, те, кому сегодня не особо хотелось работать, неплохо отдохнули. Кстати, можно продолжить делать это прямо сейчас на вечеринке Ретро-ФМ. Классический образчик стиля итало-диско группа Digital Emotion на нашем танцполе на финише второго часа нашей сегодняшней понедельничной вечеринки. 22:56 в столице. Я Олег Орлов. Желаю всем отличного танцевального настроения.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: И несколько слов о погоде в Петербурге. Ближайшей ночью кое-где пройдет небольшой дождь, будет умеренный юго-западный ветер и около 7-9 градусов тепла. Завтра уже без заметных осадков продолжит дуть умеренный западный ветер. Временами из-за облаков начнет выглядывать солнце, а воздух завтра прогреется не больше, чем до плюс 14, плюс 16.
1: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

Не каждый писатель или поэт имеет талант различать среди своих творений горстку несвязанных букв в никчемной последовательности. Для кого-то шедевр, а для кого-то какая-то абракадабра, которую поет Стив Миллер Бэнд на вечеринке Retro FM в 23:16 по Москве. Меня зовут Олег Орлов. Желаю вам, друзья, отличного танцевального настроения. Не расходимся. Скоро продолжим.

Синди Лапер заглянула на наш танцпол с песней напоминанием о том, что девочки просто хотят веселиться. Хотя бы иногда. Может, понедельник и не самый подходящий для веселья день, но у нас с вами, друзья, и девчонки, и мальчишки, очень даже хорошо получается веселиться вместе в нашей хорошей дружной компании. Мальчишкам ведь тоже не чуждо веселье, не правда ли? 23:41, время московское, вечеринка Ретро-ФМ продолжается.

0: Как сказал один из популярных на Западе музыкальных экспертов, «Макарена» — это песня, которая существует независимо от крутизны, времени, критики, она просто есть. Под нее и танцуем аккурат на самом финише понедельничной вечеринки «Ретро-ФМ». 23.55 в Москве. Далее хорошим ночным настроением вас будет обеспечивать на «Ретро-ФМ» вкупе с любимыми артистами Андрей Мариев. Я же прощаюсь с вами до завтра. Искренне ваш, Олег Орлов. Услышимся.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: И несколько слов о погоде в Петербурге. Ближайшей ночью кое-где пройдет небольшой дождь, будет умеренный юго-западный ветер и около 7-9 градусов тепла. Завтра уже без заметных осадков продолжит дуть умеренный западный ветер. Временами из-за облаков начнет выглядывать солнце, а воздух завтра прогреется не больше, чем до плюс 14, плюс 16.
1: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

0: пойдемте, конечно. Друзья, я вас от всей души приглашаю в эту ночь, наполненную любимой музыкой здесь на Retro FM. Будем не только вы и я, но и наши любимые артисты, наши любимые песни. Прямо сейчас группа «Комбинация», 0 часов 17 минут в столице. Меня зовут Андрей Мареев. К вопросу о любимых. Скоро «Саваж», Фрэнсис Гоя и дуэт «Роксет» в ближайшие минуты.
1: Круиз Retro FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Retro FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Менсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: Любимой музыки много не бывает.
1: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
6: И включай интернет-потоки Retro FM.
1: 15+.

и вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась

Если уж выпала такая удача провести какое-то время вдвоем рядом с человеком, который тебе близок в самом высшем смысле этого слова, то не стоит отвлекаться на разного рода моменты, мелочи и пустяки. Надо всего себя посвятить этому человеку. Адриан Челентан на Ретро-ФМ. И песня, которая как нельзя более подходит для этого. 0.42 в столице. Дальше Патрисия Касс, Владимир Кузьмин на Ретро-ФМ.

0: всем, кто сейчас подпевает Патрисии Кас, я только единственное, что хочу сказать, друзья, делайте это так, чтобы соседи сверху, снизу, по бокам не жаловались на вас, а благодарили за доставленное удовольствие. 00:56 в столице. Доброй ночи всем.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: А сейчас о погоде в Петербурге. Этой ночью в нашем городе кое-где небольшие дожди, дует умеренный юго-западный ветер. До утра около 7-9 градусов тепла. Утром и днем уже без заметных осадков продолжит дуть умеренный западный ветер. Временами из-за облаков начнет выглядывать солнце, а воздух прогреется не больше, чем до плюс 14, плюс 16.
1: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

0: Для того, чтобы не нужно было звать назад, не нужно допускать, чтобы уходил. Как говорится, есть такая поговорка, кормить надо, чтобы не улетали. Бананарама на Ретро FM с просьбой вернуться. 1:17 столица. Меня зовут Андрей Мареев. Дальше, друзья, к вопросу о том, как возвращается к нам, ну, как минимум, приятные мгновения. Услышим группу «Смоки» в содружестве с «Сьюзи Кватро». Бит-квартет «Секрет» и Майкла Джексона на Ретро FM.
1: Реклама.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Ретро FM теперь еще ближе. Радио Хаб – бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения.

если прислушаться, то можно услышать следующее. В Москве 1:42. Это Скатман Джон на Ретро-ФМ. Совсем скоро услышим ФР Дэвида, легендарных Битлов и ансамбль «Веселые ребята». Всем-всем-всем желаю доброй ночи, друзья.

0: вот она, душа воспарила, и вот она съежилась, и вот опять воспарила высоко-высоко. Музыка, что ты делаешь с нами? FR9 на Retro FM в 1 час и 56 минут. Доброй ночи вам, друзья.
1: Погода на Retro FM.
2: А сейчас о погоде в Петербурге. Этой ночью в нашем городе кое-где небольшие дожди, дует умеренный юго-западный ветер. До утра около 7-9 градусов тепла. Утром и днем уже без заметных осадков продолжит дуть умеренный западный ветер. Временами из-за облаков начнет выглядывать солнце, а воздух прогреется не больше, чем до плюс 14, плюс 16.
1: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

очень ленивый такой рок-н-ролльчик от группы «Браво», голос несравненный Жанны Агузаровой на «Ретро-ФМ» в 2 часа и 17 минут. Ленивый, да, куда торопиться? Ночь на дворе, ну, по крайней мере, по московскому времени. Всем остальным городам, в чьих часовых поясах уже доброе утро, передаю пламенный привет. Совсем скоро услышим Рики Повери, Константина Никольского и Лайонела Ричи.

Всегда сохранять человеческое достоинство и не размениваться по мелочам. Вот, если вкратце, о чем эта прекрасная песня Стинга. На ретро-ФМ она звучит 2 часа и 42 минуты. Золотые слова. Совсем скоро услышим Альбана и Рамину Пауэр, Андрея Миронова с песней Остапа Бендера из фильма «12 стульев» и «Милен Фармер».

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужил?

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь! Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю! Замрите, ангелы, смотрите, я играю! Моих грехов разбор оставьте до поры, вы

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю.

0: гимн любви, ну, конечно же, от Альбана и Рамины Пауэр в 2 часа и 55 минут. С удовольствием и сам послушал эту песню, и вам предложил. Думаю, что вы со мной, друзья, это удовольствие разделили. Что дальше? Дальше еще один час, наполненный любимой музыкой, которая звучит здесь, на Retro FM.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: А сейчас о погоде в Петербурге. Этой ночью в нашем городе кое-где небольшие дожди, дует умеренный юго-западный ветер. До утра около 7-9 градусов тепла. Утром и днем уже без заметных осадков продолжит дуть умеренный западный ветер. Временами из-за облаков начнет выглядывать солнце, а воздух прогреется не больше, чем до плюс 14, плюс 16.
1: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.